0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я пишу тебе...

решил поставить крест я на все прошлое. Забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую. А там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд. Плохую ли я школу проходил. Быть может, только что сейчас пробил мой час. И шанс еще я свой не упустил.

такие потерпевшие, а то кавычки так мне надоевшие, где снятся понятые потерпевшие. Мой интеллект калибра 45-го

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнаете, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький макет. Кучковались

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

Ну давай легонечко по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Она несла себя легко.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А вы сегодня, да лично, моя дурная привычка, своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Люди честно аплодируют, а на сцене девушка лидирует и внушает зрителям, что трудится

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет, тур, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925.

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские консульства в США и консульский отдел посольства России выдали американцам в прошлом году примерно на 1000 больше виз, чем в 2024-м. Граждане США получили 8229 виз. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Дипломат уточнил, что большая часть выданных виз – обыкновенные туристические и частные. Все банки в России могут быть включены в белый список уже осенью. Ведется соответствующая работа с Центробанком и Минцифры. Об этом рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Белый список – перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета. Сейчас в списке более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с баллами, выставленными за ЕГЭ. Согласно документу, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это можно сделать, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу экзамена. Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Первые результаты ЕГЭ-2026 начали приходить участникам позавчера, 13 июня. Чечня стала самым некурящим регионом России. В этом регионе зарегистрировано менее 1% курящего населения. Таковы данные Минздрава. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотка и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних граждан составила около 1,5% и 4,5% соответственно. В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: должны были вернуться, и мы это сделали. 7:06, время московское. Артем Демин и Марина Дымова уже в студии радио «Шансон», перед своими микрофонами. И, конечно, это утро необычно начинается для Марины и обычно для меня, потому что Марине привезли радиослушатели подарки, а мне просто доброе утро пожелали. Ну, тоже спасибо.
1: Невероятный восторг, что уже не первый день наши слушатели радуют меня цветами. И сегодня студия радио «Шансон» пахнет пионами,
0: да,
1: невероятно.
0: Запах потрясающий.
1: Эдуард, огромное спасибо за роскошный букет. И мне, и Евгении Меркушевой, и Женя тоже в восторге. Все счастливы. Итак, 15 июня, понедельник. Говорят, день тяжелый. Нет, когда с утра ты получаешь роскошный букет, все отлично. Сегодня международный день прогулки, праздник мужских недостатков. Артем, твой праздник-то вообще?
0: Какие мужские недостатки ты заметила во мне? От чего мне надо избавиться?
1: А, хорошо. День придумывания новых созвездий. А еще сегодня день создания юнацкого движения в России. Ты был когда-нибудь юнатом?
0: Слушай, нет, не был, но мы, кажется, все...
1: Вот это твой недостаток.
0: Мне кажется, что все пионеры, Марин, мы, конечно, там не были официально в какой-то юнацкой группировке, но все пионеры были немножечко юнаты.
1: Понятно. А по календарю Едвиги Карловны, то есть народный календарь, да. Бьюн зеленый, Никифор дубодер.
0: Ах, сегодня... А ну, Никифора всегда обычно пионы ему-то привозят с утра. Но не всем. Ладно, дорогие друзья.
1: Пусть у всех с утра будут пионы, ребята.
0: Впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Еще раз всем доброго утра.

0: Шансон. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, Марина, выяснилось, что москвичи экономят до 5,5 миллиардов рублей на отключении горячей воды. Правда, для одного человека выгода получается скромной. Это всего лишь 400 рублей за 10 дней без горячего душа. Но я посмотрел, знаешь как? Вот эта экономия, она просто перетекает в счет за электроэнергию.
3: Это есть, если у тебя есть.
2: Да.
3: Хотя
2: да,
3: даже
2: да.
3: Если ты просто греешь чайник часто. Ну, даже мы не говорим про тех, у кого есть бойлер.
2: Да,
3: а те, кто
2: что
3: с кипятильниками и с чайниками, они тоже много тратят на электроэнергию.
2: Потому что вот понятно, что в эти дни ты экономишь на горячей воде, но когда ты пользуешься все время водонагревателем, да, то там... на порядок выше расход электроэнергии. А электроэнергия сейчас тоже стоит очень дорого.
3: Ладно, Артем, к чему эти разговоры о воде и электроэнергии, если в России открылся винный город? Представляешь, целый город в Геленджике появился. На территории уже открылось 10 ресторанов и баров, винотека с редкими бутылками, дегустационные залы, музеи и школа сомелье.
2: А почему они это назвали город-курорт Белый мыс?
3: А там прям винный город. К 2028 году планируют открыть там 5-звездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круизный
2: терминал.
3: Ну,
2: то есть это все для людей, которые употребляют, усугубляют?
3: А мне вот интересно, туда с детьми, наверное, нельзя?
2: А туда, наверное, трезвенникам тоже, наверное, нельзя. Они просто не поймут, что происходит.
3: Нет, не поймут, но им будет неприятно все это наблюдать.
2: В общем, дорогие друзья,
3: а ты не смотрел? Очень много уже было по телевизору сюжетов в эти выходные, как это все роскошно.
2: Почему-то я
3: его же так долго строили, и там прям, ну...
2: Мы строили. А долго строили почему? Потому что, наверное, строители тоже имеют отношение к
3: когда погреба закладывали, еще и закладывали за воротник.
2: Да.
3: Параллельно.
2: В общем, все закладывали, в результате строительство затянулось. Ну, ладно, в любом случае, как бы, да, Белый мыс, Геленджик. Если не любите купаться, а любите плескаться в вине, то добро пожаловать.
3: В вине? Да что ты такое говоришь? Дорогие друзья, у нас же сегодня невероятный день. Во-первых, на сайте Радио Шансон сегодня стартовала невероятная акция. Так что обязательно заходите на сайт radioshanson.ru и читайте подробности про счастливую каюту.
2: Что такое счастливая каюта, Марина?
3: Разыгрываем мы каюту. Счастливую.
2: Мы разыгрываем каюту?
3: И в день рождения, накануне дня рождения Радио Шансон, 14 августа, будет суперфинал. И кто-то совершенно бесплатно отправится на круизном лайнере в морское путешествие. Так что, дорогие друзья, заходите, там огромными буквами написано «Счастливая каюта», есть кнопочка «Участвовать», и там все подробности. И, возможно...
2: Это тот самый лайнер, на котором
3: много лет
2: мы
3: проходил «Бархатный шансон». В этом году «Бархатный шансон» не там, но мы продолжаем дружить со «Сторией Гранды», поэтому у нас вот такие роскошные спонсоры.
2: Ну, это невероятный подарок, конечно. Каюта на двоих.
3: Что нужно сделать? Пройти регистрацию на сайте. Это займет меньше минуты. Потом ждать звонка от нас. И дальше отвечать на вопросы в прямом эфире. И 14 августа мы узнаем, кто же, что счастливчик, кто отправится в морской круиз.
2: Здорово. В общем, дорогие друзья, все подробности на сайте radioshanson.ru.
3: Возрастное ограничение 18+,
2: да.
3: И у вас обязательно должен быть загранпаспорт.
2: Так, а девушки все чаще идут работать на заводы, несмотря на стереотипы. Вопросу. 68% девушек, выбравших инженерные и производственные специальности, определяются в профессии еще до 17 лет. А на крупных российских предприятиях женщины сегодня составляют около 30% сотрудников.
3: Слушайте, ну это очень классно. Мне кажется, работать на заводе, это очень здорово, когда...
2: Во-первых, ты работаешь на заводе и делаешь нужное дело, это раз. А во-вторых, ты, естественно, увеличиваешь шансы кратно выйти замуж,
3: да,
2: работая в мужском коллективе.
3: У тебя любая работа увеличивает шансы выйти замуж. Это так не работает, Артем.
2: Марина,
3: многие,
2: ты не представляешь,
3: почти все женщины
2: какую популярность
3: работают.
2: Ты сейчас бы пользовалась на заводе.
3: На заводе?
2: Да.
3: Я бы хотела на хлебзаводе работать.
2: Там бы ты недолго могла.
3: Почему?
2: Пользоваться популярностью.
3: Приходит сообщение от нашего слушателя Евгения. Марина, а какой матч вы смотрели на чемпионате мира?
2: Я только матч открытия посмотрел. Все остальные...
3: То есть кто-то смотрела? Это там, где Шакира танцевала? Или на матче не танцует, а играет?
2: Марина, вот я уже сам матч, я церемонию открытия не смотрел, но об этом поговорим чуть позже.
0: Реклама.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Я прощаю все, кончай ее, Сэмэн.
1: Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Артем, тебе не тяжело нести черный ящик?
4: Очень тяжело, Мариночка, сегодня, потому что в черном ящике человек, да, сегодня в черном ящике человек.
3: Только ты мне не сказал, что это за человек.
4: А, я тебе не сказал, что это за человек.
3: Есть небольшое но. Ты мне можешь написать как-нибудь?
4: Да, я могу тебе написать на бумажке.
3: Давай, пиши. Видите, Артем сейчас на бумажке мне напишет, а потом начнет вам подсказывать, чтобы вы угадали, что за человека он положил в черный ящик. А человек сопротивлялся, скажи мне?
4: Или нет, он особо не сопротивлялся.
3: А он сейчас занят?
4: Ой, он сейчас занят какими-то вообще такими интересными делами.
3: Я знаю, он ждет ребенка еще одного. Да или нет?
4: Может быть. Я не настолько...
3: Ну, он тоже ждет, но, по-моему, я просто недавно его соцсетях
4: у нас в черном ящике мужчина, поэтому, когда ты говоришь, что ждет ребенка, сейчас очень многие женщины могут...
3: Иван Федорович Крузенштерн пишет, Газарец, ждет сейчас ребенка. Ну, да. Нет, просто я недавно в соцсетях его, он мне попался, я на него, оказывается, давно подписана.
4: Да, ладно, да. Даже я на него не подписан.
3: И он попался мне в соцсетях, он там обнимает свою жену, они там сколько-то лет вместе, и он говорит, как же я сейчас что вот у нас он многодетный отец, у них то ли трое, то ли четверо детей,
4: ну,
3: да?
4: Ну, там много детей, да, правда.
3: Я так поняла, что еще они одного ждут или хотят. Ну, в общем, я, как обычно, мои подсказки вообще не слушайте. Давайте сейчас Артем начнет нормально подсказывать.
4: Так, ну а что тут?
3: Никита Нагорный, Боярский или Холла?
4: Вот, мне кажется, что любой факт, который бы я сейчас вот не сказал, а это уже будет самое жирное... подсказка. Ну, короче, смотрите, несмотря на то, что это российский футболист.
3: А он прям футболист?
4: Но он, как и все нормальные люди, был футболистом.
3: Все пацаны когда-то играли в футбол. Да, знаешь, все... что они были футболистами, да. Скажи мне.
4: Вот. Но, короче, он мог перейти в Барселону.
3: Серьезно? Да, у него такие были вообще...
4: Ну, в Барселоне он не поиграл, но в Испании поиграл.
3: Вот, смотри.
4: Представляешь, в Испании поиграл.
3: У него на данный момент 5 дочерей, и впервые будет сын.
4: А, вот уже
3: вот,
4: там...
3: Вот такую
4: они провели
3: новую.
4: Эту церемонию определения пола ребенка?
3: Да,
4: была гендер-пати, вот это
3: было? Пати, и там вообще все в восторге.
4: Вот, ну что, он имеет 3 гражданства. Да, ну, я не знаю, тут ну, реально, слушай, что они начали
3: Аршавин
4: подсказывать.
3: Аршавин тебе предлагают.
4: Что, 3 гражданства, говорю, Аршавин, какой Аршавин.
3: Вот. Мамаев.
4: Ладно, подсказки давайте жирнее. Эстонское, российское и испанское гражданство.
3: А испанское это откуда?
4: А он там играл очень долгое время. И, кстати, играл на высочайшем уровне. Был очень крутым футболистом.
3: А
4: и...
3: как же с ним случилось то, что случилось? Ну, в плане того, что он бросил играть.
4: Почему? Закончил. Закончил карьеру футболиста и перешел на следующий этап, да,
3: а
4: и стал тренером. Те, которые получают лицензию, а для этого нужно отучиться.
3: Подожди, а, например, отучиться Кристиану Роналду,
4: может, если захочет.
3: Да.
4: Для этого нужно получить лицензию, чтобы тренировать, понимаешь?
3: Типа как права в автошколе.
4: Типа так, как права в автошколе, да. Просто кто-то хочет учиться, а кто-то не хочет и находит себе какое-то другое занятие. Ну и самый интересный факт, он забил в 92-м году самый первый гол сборной России в ворота Мексики. Тогда СССР закончилась, началась Россия, вот, и, соответственно, был матч, первый, да, матч России-Мексика, он забил первый гол. Ну что, я думаю, много,
3: очень
4: да,
3: очень много
4: правильно.
3: Правильных
4: конечно,
3: ответов, но первый сегодня был Брэда, книг у которого Гладиолус, и у него на аватарочке, ну, какой-то гепард в шапке и в шарфике.
4: Ну, Брэдека он знает, что
3: кажется,
4: он один такой.
3: Гепарда пора уже переодеть во что-то более летнее.
4: Показать лицо Брэдека уже можно, в принципе.
3: Ну да,
4: сколько
3: Брэдек, пришлите нам свою фотографию, номер телефона, а мы вам подарок взамен отправим. Конечно же, сегодня мы загадали невероятного человека, многодетного отца,
4: Валерия...
3: крутого футболиста Валерия Карпина.
4: Да, Валерий Карпин сегодня был, дорогие друзья, в черном ящике. Ну почему он там был? Потому что начался чемпионат мира по футболу. Наших, конечно, там нет, но тем не менее, все мы следим внимательно за этим большим футбольным праздником. Так, что еще? Впереди новости, которые вы проспали, часть вторая, и в финале часа наш фирменный музыкальный гороскоп.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
9: «Эх, разгуляй!»
8: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Такие новости.
13: Такие новости.
12: На «Радио «Шансон».
14: Так, я про девушек на заводе рассказывал уже?
15: Да, рассказывал.
14: А про окрошку рассказывал?
15: Не рассказывал.
14: Ну как же, я не рассказал вам про окрошку. В общем, окрошкой, оказывается,
15: расскажите,
14: Марина.
15: Расскажите про окрошку.
14: Можно отравиться.
15: Я всегда знала, что это так себе салатик.
14: Ну ладно. На самом деле окрошкой можно отравиться, если съесть ее через 2 часа после приготовления. Но на самом деле я не знаю нормального человека, который бы сделал окрошку, а потом смотрел бы на нее 2 часа и размышлял, есть ее или не есть.
15: Ну подожди, а если ты, допустим, ну приготовил и отлучился на какие-нибудь садовые работы, например, срезать свежих пионов.
14: Хорошо, тогда спустись в погреб, а наверняка у тебя есть погреб, если ты шпионы, и отнеси в погреб окрошечку.
15: Ну так там же набегут всякие коты.
14: Набегут кроты, если в погреб отнесешь. Так, самый безопасный вариант. Хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать порционно перед подачей, а не оставлять блюдо на столе. Кстати, это действительно толковый совет.
15: Я такую редиску принесла, сейчас тебя угощу. Мне в селе на букву «Т» рядом с городом Д угостили невероятной редиской.
14: Ты вот сейчас шифруешься для чего?
15: Ну просто.
14: Чтобы
15: интрига такая, знаешь.
14: Твои поклонники не ломанулись в паломнические туры по святым местам, где ходила нога Марины Дымовой.
15: Честно говоря, я там была я там на базаре. Пошла баба на базар, купила.
14: И тебя что там узнали?
15: Да, конечно, к счастью, нет. Ты видел, в каком виде я там хожу, знаешь?
14: Ну, нормально, маскируешься, молодец. Молодец.
15: Поэтому я рада, что меня там не узнают, не признают, но редиски мне принесли.
14: Ну, ты в парике была,
15: добрые
14: в очках,
15: люди,
14: как положено.
15: Да, у меня был парик, как у Мальвины, знаешь, синего цвета. Я только так же выхожу из дома. Я хотела рассказать вообще другие новости, помимо того, что окрошкой можно отравиться, если долго оно у вас стоит на столе.
14: Если долго.
15: кола не повышает риск окрошку. Развития рака печени. Это да, мы давно вам говорили, что все эти газировки это вредно. А вот теперь ученые проводили исследование. 1,5 миллиона человек на протяжении 18 лет поили кока-колой и узнали, что одна банка в день повышает риск привычной формы рака почти на 50%. Поэтому, дорогие друзья, окрошка, конечно, лучше, чем все эти заморские газированные
14: напитки. Да, лучше травануться окрошкой, напитки. Чем непонятно, что получить в результате.
15: Сахар в составе это вредно, поэтому окрошка без сахара, вот то, что полезно действительно. А еще есть интересная новость о том, что
14: подростков
15: в России появятся требования к безопасности автомобилей, которые старше 30 лет.
14: То скоро все автомобили у нас будут старше 30 лет.
15: Ну и в общем...
14: Осталось недолго.
15: Планируют, что будет новый стандарт к 2030 году. Росстандарт совместно с Минпромторгом и Минтрансом и с МВД будут это все, чтобы машины были безопасны. Но, с другой стороны, ты часто видишь машины, которые им больше 30 лет?
14: А ты что думаешь, я подхожу к машинам в пробке и спрашиваю у них возраст? Нет, конечно, я так не делаю.
15: Мне кажется, это все музейные экспонаты какие-то, нет?
14: Слушай, Марин, ну посмотри, вот на Кубе сколько людей ездят.
15: А может нам со слушателями обсудить, сколько лет их автомобилю?
14: Давай, может быть, у нас есть рекордсмены, которые 30 лет уже гоняют.
15: Да, и будем получать и фотографии, и все. Мне кажется,
14: кстати,
15: это классная тема.
14: Хорошо,
15: короче,
14: да.
15: Власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая систему мониторинга, круиз-контроля и помощи водителю. Я вчера видела, какой-то ехала по трассе Новая Рязанка, которая вот от Коломны до Москвы.
14: Да.
15: И там очень много ехало запорожцев. И я думаю, а вот сколько лет? То ли какой-то автопробег, но это там, где у них...
14: Если
15: у них же в багажнике двигатель, правильно? Это запорожец?
14: Да.
15: Ну вот эти машины я видела.
14: Ну это значит какие-то парад, ретромобили. Ты просто попала на парад.
15: Они очень
14: хорошо,
15: бодренько
14: что
15: ехали. Я к тому, что как будто... Ну то есть они бы не было такого, что они там все в наклейках, что это действительно какой-то там праздник и выставка запорожцев. Это действительно
14: просто, может быть, просто это два
15: машины
14: если
15: на ходу.
14: Если ты два подряд увидела запорожцев.
15: Да, ну не два, их штук 8 было.
14: Тогда
15: 9.
14: Точно какой-то парад.
15: А как теперь узнать?
14: Запор-парад какой-то, запорожский.
15: Не надо такие вещи говорить.
14: Ну, я просто пытаюсь как-то.
15: Все-таки утреннее шоу.
14: Парад запорожцев.
15: Парад?
14: Ладно, вот так просто.
15: Если
14: так
15: бы ты нормально? Придумывал нейминг для парадов ретро-автомобилей, то это было бы пугающе. Дорогие друзья, скоро наш фирменный музыкальный гороскоп, ну а ретро-автомобили, и не только ретро, а просто возраст вашего автомобиля.
14: Да ладно, возраст вашего автомобиля,
15: наверное, мы обсудим в следующем часе.
14: Да, давайте, расскажите. И особенно интересно, если вашему автомобилю, допустим, ну, больше 15 или 20 лет.
15: А может больше 30.
14: А может быть и есть и такие экземплярчики. Почему нет? И главное, на ходу ли они, все ли нормально. Или
15: просто... вы сделали
14: или стоят на пеньках, да. Расскажите.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Понедельник на календаре, 15 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Ваша песня «Разгуляй», Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет много контактов и не исключены даже какие-то кратковременные командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Вдохновение ищите в песне «За тебя» Михаила Шеллига.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Кстати, ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Ваша песня «Бабье лето» Валерия Кураса.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком, а для настроения послушайте песню «Безответная» Настасьи Самбурской.
1: Львы, финансы наконец-то перестают петь романсы. Наступает стабильная и успешная неделя. Настроение в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Девы, избегайте сегодня поспешности и не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. Для настроения послушайте песню «Это Лена» Виктора Дорина.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ для развлечений. И самое главное, не жалейте фантазии. Ваша песня «Милый мой город» Михаила Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее, а для настроения послушайте песню «К единственному» Любови Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент.
2: Я могу.
1: Ваша песня «Молодая красивая» Дмитрия Прянова.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать. Ваша песня «Поживем, увидим» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, в этот день уделите достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможны разлад и обиды. Ваша песня «Цепи» группы «Кабриолет».
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам трудно будет найти взаимопонимание с коллегами, а ваша песня в этот день «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Ну что же, радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, солнечного и при этом теплого понедельника.
2: А прямо сейчас для вас исполню свою песню Артем Демин. Ну и сегодня ровно в полночь
1: да.
2: На всех цифровых площадках появится невероятное нечто. Это дуэт Артема Демина и Максима Апреля.
1: Песня
2: не пропустите.
1: Песня называется «Зачем?». Ровно в полночь заведите будильники, если хотите быть первыми слушателями. Не проспите.

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Штрафы за незаконную установку знака «инвалид» на автомобиле предложили повысить. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях подготовила группа депутатов Госдумы. Отмечается, что в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак «инвалид» на транспортных средствах. Сейчас штраф составляет 5000 рублей, его предлагается увеличить до 7500, а за повторное нарушение – до 25000. Госдума усилила защиту граждан от перекупщиков железнодорожных билетов. Эта тема особенно актуальна в период летних отпусков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Недавно был принят федеральный закон, который повышает ответственность тех, кто хочет нажиться за счет пассажиров. Штраф для перекупщиков составит до 500 тысяч рублей. ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам планируют сдавать сегодня более 242 тысяч человек. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах России. Для проведения ЕГЭ задействуют более 3000 экзаменационных пунктов. На экзамен по биологии зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Минимальный балл установлен на уровне 36 баллов. На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек. Экзаменационная работа включает в себя 29 заданий, минимальный балл 37. Россияне стали больше тратить на ландшафтный дизайн своих дач. Участки теперь становятся полноценной зоной отдыха с террасами и декоративными клумбами. Согласно недавнему опросу, при подготовке к дачному сезону более 70% респондентов приобретают грунт, расходные материалы и рассаду, 65% – товары для обустройства зоны отдыха. Лидерами по объему онлайн-заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, а далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, сколько лет вашему автомобилю. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 15 июня на календаре. Это понедельник. И мы сегодня-то натолкнулись вот на какую новость. Давай еще раз расскажем.
1: В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Подготовить новый стандарт к 2030 году поручено Росстандарту совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД.
0: В связи с этим мы хотели бы узнать, а много ли вообще у нас автомобилей, которые приближаются или, может быть, уже превысили этот возраст, как 30 лет. Поэтому напишите, сколько лет вашему автомобилю, какой пробег, какое состояние, планируете ли менять свой автомобиль в ближайшее время или еще покатаетесь лет 5-10.
1: Так сложилось из-за экономической ситуации или, может быть, вы просто любите старые машины и вам действительно это по кайфу?
0: Я думаю, Марина, так сложилось из-за экономической
1: ситуации.
0: Есть же
1: люди, которые осознанно в каком-то возрасте понимают, что «а я не хочу покупать новую машину, китайскую, корейскую или еще какую-то».
0: Почему?
1: «А хочу, например, ездить на «Волге».
0: Да.
1: Потому что у меня у отца, например, была такая машина, я доведу, я просто знаю коллекционера, который...
0: Коллекционер — это совсем другая история.
1: Понимаешь, как коллекционер? Этот человек просто может себе позволить любую другую машину.
0: Ты на «Волге» не можешь съездить в Сочи.
1: Он ездит на ней, на «Волгу». Также я знаю ребят, которые ездят на «Москвича».
0: У них даже нету коллекционера.
1: Они все себе сделали, там все есть.
0: А, так это просто... Это снаружи «Волга», а внутри это старенький «Мерседес».
1: Ну, подожди.
0: Нет, новенький «Мерседес».
1: А есть ребята, которые у них свой авто... как-то клуб любителей москвичей, и там вот эта руль такая, знаешь, баранка именно.
0: Я бы лучше пошел в клуб любителей москвичек.
1: Ну, слушай, мы говорим про автомобили.
0: А, про автомобили.
1: Да, Артем, ты не путай.
0: Все,
1: дорогие,
0: понял,
1: друзья,
0: извините,
1: давайте,
0: ребята,
1: пишите,
0: да,
1: сколько лет вашему автомобилю, присылайте фотографии, ну и если много лет автомобилю, то какой пробег, нас тоже интересует, сообщайте.
0: Плюс 7-909-955-103-0 работает национальный мессенджер Макс и другие мессенджеры тоже.
4: Ну вот и все.

0: на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: О сокровенном.
1: Итак, сегодня выясняем возраст вашего автомобиля и хотим понять, сколько лет средний возраст составляет автомобиль слушателей наших радиошансов.
2: Средний — это всегда неправильная
1: средняя
2: цифра.
1: По больнице,
2: конечно.
1: Нет?
2: Конечно. Кто-то
1: интересно?
2: Купил новую, всю статистику нам сломал.
1: Да, если у вас новая машина, не пишите нам, пожалуйста.
2: Мы еще решили, как под тему, если машина старая, то какой у нее пробег. И вот Павел меня удивляет. Смотри, автомобиль у Павла, он не пишет какой, но это не важно. 23 года, а пробег 350 тысяч километров. Это скрученный, но не может такого быть за 23 года. Моей машине 6 лет, у меня пробег уже 210 тысяч километров.
1: Марин.
2: Я что, дальнобойщик?
1: Марин, ну не у всех дача в 500 километрах от дома.
2: Вообще-то 390.
1: 390 это по прямой. А ты там петляешь еще, пока заедешь Чебуреков поесть на какой-нибудь заправке в Коломне. Там калачей.
2: Кстати, никогда не ела чебуреки на заправку.
1: Да?
2: Надо попробуем. Их исправить. А я все время боюсь, что они... Я смотрю, собак как-то стало мало в округе. Я переживаю, что ты из них чебуреки.
1: Вы так льстите этим собакам. Они какие-то у вас неимоверно,
2: ладно,
1: размножающиеся.
2: Давай от собак все-таки.
1: К автомобилям. Сергей пишет. Доброе утро. У меня москвич 412, как нравится Марине Дымовой. Ижевский до сих пор бегает. Запчасти покупаю либо в Южном порту, либо в магазине. В общем, Сергей все написал нам. Пробег только не указал, Сергей, и возраст не указал автомобиля. Давайте так, ребят, чтобы у нас было структурированное какое-то, да, сообщение. То есть вы пишете возраст автомобиля, марку, пробег. Ну и устраивает, не устраивает, все ли
2: ну
1: автомобиль
2: да,
1: нормально.
2: Бы вы новую,
1: на ходу
2: или
1: вы, или
2: да,
1: не
2: или
1: на ходу. А то, может быть, у вас 30 лет стоит, а там уже в нем клумба.
2: И вы...
1: В этом москвиче.
2: Так, ну, вот я видела Иж, который сделан как клумба. Там под капотом растут какие-то цветочки.
1: Понравилось.
2: Ну, симпатично, но грустно с точки зрения, что случилось с нашим автопромом. Наталья пишет, любимые наши Марина и Артем. Доброе утро, позитива и добра. Моей ласточке всего 3 годика будет в ноябре. Пробег уже 58 тысяч километров. В селе самое то, по полям. В общем, еще...
1: А что за машина?
2: А я не знаю, что это за машина. Похоже, что это такое. По-моему, это Лада какая-то, нет? Вот, ну, посмотри, Наталья. Наша, которая из Долгорукова, Наталья.
1: Наталья из Долгорукова?
2: Я, кстати, не понимаю, что это... Это похоже на Ладу, нет?
1: Да, вообще-то это значок. Toyota RAV4, да. Ага, похоже на Ладу.
2: Ну, так сфотографировано, что непонятно, как это. Ну, я сначала тоже думала, что это Toyota. Но это какой-то нет. Это Ларгус, нет? Ну, нет.
1: Да нет, Toyota вроде.
2: Наталья, что за загадки?
1: Зачем вы так фотографируете, что шильдик так до конца
2: не
1: видно?
2: Это зарядка для шеи. Мы как коты, которые головой крутят в разные стороны.
1: Слушай, нет, вроде не Toyota.
2: Да не Toyota это.
1: Да.
2: Новая игра. Угадайте, какая машина у Натальи из Долгорукова? Беленькая, небольшая. Зеркала черные, а сама беленькая.
1: Так, что еще у нас есть сообщение? Так, доброе утро.
2: Нива, вот мы с тобой вообще лошары.
1: Сейчас такая Нива?
2: Нива выглядит обалденно.
1: Мы что-то пропустили у нас.
2: А сколько такая Нива стоит?
1: Ничего
2: Наталья,
1: себе.
2: Если ей 3 года, расскажите, за сколько вы покупали. Очень
1: сейчас
2: классно.
1: Сейчас стали делать такие Нивы.
2: Она реально похожа,
1: она
2: на...
1: Она похожа
2: а
1: на
2: Toyota. А я тебе говорю, на Toyota не похоже, что-то наше.
1: Не, но... шильдик был, да, а так-то внешне, по-моему, взято.
2: Она даже похожа, знаешь, Suzuki Jimny, вот такого плана.
1: Да нет, конечно.
2: Как нет?
1: Ну, по мне так не похоже на Suzuki Jimny.
2: Так,
1: доброе утро, я из Краснодарского края. У меня Lada Priora 2008 года. А у жены Hyundai Accent 2006 года. И ничего, ездим нормально, сообщает нам Илья. Молодец, Илья. Здоровья вам и пробега хорошего
2: и
1: в вашем автомобиле.
2: И автомобиля
1: тоже,
2: да. Кстати. Здравствуйте, у меня Гранта 23-го года. Пробег уже 145 тысяч километров. Дважды обрывала ГРМ. Жесть. А так все хорошо, катаюсь.
1: Угу. Ладно, продолжайте писать, дорогие друзья. Что там у вас по автомобилям? Возраст, пробег, марка автомобиля. Ну и, конечно, планируете или не планируете в ближайшее время его поменять?

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно расскажите нам о возрасте своего автомобиля, какой пробег, какая марка, что интересного так с этой машиной происходит.
2: Благодаря Арту мы выяснили, откуда ехали вот эти вот запорожцы, которые я видела.
1: Итак, парад запорожцев.
2: Это, оказывается,
1: тайна парада раскрыта.
2: Выставка «Автострада» в Туле, которая в эти выходные проходила. И Арт нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. У меня «Жигули» 2106, 90-й год выпуска, пробег 34 тысячи километров. В выходные ездил вот на выставку в Тулу. Основная машина у меня BMW 2019 года выпуска. Пробег на ней 78 700. У жены Audi 2019 года выпуска и пробег 69 тысяч километров. Каких-либо проблем с машинами нет.
1: Ну, понятно,
2: вот смотрите,
1: много автомобилей, много пробегов.
2: Есть ощущение, смотри, у тебя машина 2019 года.
1: Куплена в 20-м, да.
2: У меня 19-го. У Арта тоже. С тех пор все. Люди перестали практически менять машины. Только Наталья из Долгорукова прикупила себе новенькую Нивочку.
1: Так, здравствуйте, радио Шансон. У меня автомобиль 99-го года выпуска. Люблю свою девочку. За неделю наматывает до 3000. В идеальном состоянии. Все работает, все светится и крутится. А какой марки-то, девочка-то ваша? Что ж вы не написали?
2: Девочка,
1: и какой общий пробег? Сколько за неделю вы наматываете? Это, конечно, хорошо, но нас интересует общий пробег.
2: Да, просто хотелось бы понять, вообще вы активные ездаки?
1: Ну, конечно, активные. 3000 в неделю, Марин. Это даже круче, чем у тебя.
2: Нет, у меня же у тебя даже тысячи не получается. Смотри, Надежда пишет интересное сообщение. Доброе утро, любимое радио. У меня Opel Corsa 2008 года. Пробег уже 108 тысяч километров. Сыновьям недавно говорят: мамуля, меняй машину. А мне не хочется. Да, где-то она подгнила, но сын уже все починил, как новенькая теперь. И жалко будет на хорошей машине по плохим дорогам на работу ездить.
1: Да, надо дороги, конечно.
2: Надо, да, дороги.
1: Еще мы не спрашивали, какие дороги, да, в вашем городе?
2: Не, ну в целом дороги сейчас стали лучше.
1: Да,
2: если
1: в Москве,
2: бы не колея кое-где, все меня бы устраивало.
1: Моей машине 14 лет, покупал на тот момент с будущей женой 13 лет в браке. С женой 13 лет назад, с женой в браке 12 лет. Машине жены 4 года. Ничего не понятно. Что за машины?
2: Жены,
1: какой
2: машины,
1: марки, все какие смешалось. Пробеги. Мы же говорим, проще пишите.
2: И понятнее, правда.
1: Автомобиль такой-то, пробег такой-то, год такой-то. Сколько лет женой в браке,
2: слушай,
1: можно не писать?
2: А вот если бы тебе сейчас сказали, можешь купить любую машину, но только старую, ты бы какую купил?
1: Старую Тойоту, конечно.
2: А какую? Марк 2? Или это была
1: Марк
2: бы?
1: 2, нет.
2: А я бы Чайзер купил.
1: Настолько.
2: У меня был знакомый, у которого был старый Чайзер, причем у него, по-моему, руль был снизу,
1: не,
2: с
1: я
2: той
1: бы
2: стороны.
1: Взял, я бы взял, в принципе, даже
2: Тойоту
1: ни в коем случае.
2: Почему?
1: Вообще. Да,
2: слушай, ну они, я всегда мечтала о крузаке.
1: Никогда.
2: И ты знаешь,
1: крузаки отстой.
2: Когда-то я проехал. Это там вообще так неудобно.
1: Да вообще.
2: В УАЗике удобнее.
1: Там болтает в этом крузаке, раскачивает.
2: Мне просто казалось, что вот я сяду в белый крузак, и просто я королева дороги, а там просто все колдобины чувствуются.
1: Не-не-не, я
2: очень
1: бы,
2: неудобная
1: я бы взял
2: машина,
1: Toyota Camry и вообще не парился.
2: Ну подожди, мы говорим про старую машину. Старая Camry тебе нужна? Насколько старая?
1: Нет.
2: Ну, допустим, ей 30 лет, Артем.
1: Нет, не хочу. И марки тоже не хочу.
2: Да, ну а если какую-нибудь, я не знаю, ну...
1: Да не хочу
2: выбери,
1: я никакой ретромобиль.
2: Выбери
1: дайте
2: старую
1: новый
2: машину.
1: Да нет, дайте новый.
2: Ты реально...
1: Да, дайте
2: а мне
1: новый.
2: Так нравится эстетика старых автомобилей, но все-таки что-то в них есть. И правильно пишет наш слушатель Вячеслав. Он пишет, что... Так еще повелось с советских времен, что автомобиль становился не просто машиной, а настоящий член семьи. По 30-40 лет машины были и красили, и варили, машины брали снова, и так существовали, знаю, несколько таких семей. Это образ жизни. И даже ваш Андреас Мюллер, наверное, может подтвердить, что в Германии немцы тоже не спешат расставаться со своими старыми машинами, ну, если, конечно, они не битые. Но все равно есть же какая-то эстетика. Допустим, взять старые Мерседесы, да? Там вот эта вот деревянная окантовочка, салоны какие красивые. Ну, то есть просто это не сравнится с новыми машинами, которые в целом, ну, как будто бы производители делают так, что прошел срок годности, купи новую.
1: Мне нравится, как китайцы сейчас называют китайцев планшет на колесах.
2: Ну,
1: что внутри вот эти огромные экраны, вот эти огромные планшеты.
2: Нет,
1: я люблю кнопки.
2: Это
1: мне
2: классно.
1: Нравится.
2: Ну, вот смотри, когда ты уезжаешь куда-то далеко от города, где нет интернета, нет связи, и что ты с этими кнопочками будешь делать, если все это работает?
1: Нет вот там кнопочек в том-то оно.
2: Я и тебе и говорю.
1: Дисплей только, пальцем.
2: И ничего не работает.
1: Шаркаешь по экрану.
2: Без интернета, скорее всего,
1: да,
2: и попадешь ты куда-нибудь в тайгу, в лес, и все, и не выйдешь.
1: Да, мне нравятся рычажки, всякие крутилочки.
2: Да,
1: вот
2: это.
1: Вот это.
2: Жук-жук.
1: Все вот это тактильное.
2: Жук-жук.
1: Вот эти чик-чик-чик-чик. кнопочек, чтобы переключалось, вот как всякие кругляшки крутишь, а они щелкают. Так, здравствуйте, моя малышка, 46 лет. Год выпуска...
2: Вы сейчас про жену или про малышку?
1: Про малышку, да, свою. 80-го года выпуска. Ну, кстати, даже если это жена, то тоже еще молоденькая, еще нормально. Так, ну ладно, здесь в данном случае про автомобиль Нива, ВАЗ-21-21. Шустрик, любая погода нипочем. К сожалению, в апреле я с ней рассталась. Я волонтер, ребятам помогаю, нужно было авто. Денег нет, поэтому отправил свою защищать родину. Ну, ничего себе.
2: Какая вы молодец, Татьяна, это история прям, да, до мурашек, конечно. Мы вами восхищаемся.
1: Это невероятная история. Дорогие друзья, я думаю, что еще больше невероятных историй вы нам сейчас напишите. Ну а пока слово Дмитрию Малыгину.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мощность автомобиля – один из важнейших параметров. Именно на этот показатель чаще всего опираются потребители при выборе автомобиля. Чем мощнее машина, тем круче. И пока наши восточные партнеры упражняются в тысячах лошадиных сил, мы анонсируем первый в истории АвтоВАЗа турбодвигатель. На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов прокатился на новом кроссовере «Лада Азимут» вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым. В процессе тест-драйва руководитель компании рассказал министру, что под капотом «Азимута» появится более технологичный и мощный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом. Его мощность составит 150 лошадиных сил. Но произойдет это только в 2027 году. А с 4 квартала текущего года до этого момента для покупателей будут доступны 122 и 135 сильные экземпляры. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
5: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
6: Итак, разрабатываются какие-то новые технические регламенты для автомобилей российских, которые старше 30 лет. И в связи с этим мы хотели бы выяснить у вас возраст вашего автомобиля, какой пробег, и какой автомобиль именно. Да.
7: 130 лет — это так много для автомобиля.
6: А когда почитаешь сообщение, что автомобилю 46, и он еще вполне
7: себе. И посмотришь фотографии наших слушателей, и вообще классные машины. Мне понравилось, мы тут говорили, что вот нравится мне эстетика старых автомобилей, и вот Арт пишет, что у него отечественная ретро-машина, и содержание выходит очень дорого. Один хром чего стоит, общее вложение на данный момент, как стоимость новой Лады Гранты. Думал я себе Мерседес 124 и купить, но если нет 4 миллионов, лучше даже не начинать заниматься ретро-проектом. Ретро очень недешево содержать. Но да. Подождите, Арт, вы это рассуждаете, как будто у вас какой-то, ну, музей. Прям коллекционная машина, музей на колесах. А кто-то же просто ездит и живет в этом, и не хромирует запчасти, и не занимается обновлением, а просто, ну, ездит, машины поменяли.
6: Машина
7: там,
6: как способ передвижения, а не как способ...
7: Вложить деньги, потратить деньги.
6: Да. Последний. Моя машина Mazda 3 в этом году отмечает 20-летний юбилей. Я на ней уже 17 лет. Она умничка, не подводила меня никогда. Только на юг мы на ней ездили 6 раз, и пробег у нас уже 460 тысяч километров. Конечно, ремонтирую, сейчас уже чаще, и жестянка уже кое-где плохая. И вопрос стоит о замене, но пока ездит, обожаю ее, и она это чувствует, не подводит. Ну что, хорошо, 460 тысяч.
7: Это прям...
6: Ну, вот, это то, к чему ты приблизишься в следующем году.
7: До Луны, да, обратно.
6: Если ты не поменяешь, Марина, машину в этом году,
7: не могу поменять,
6: то в следующем у тебя будет 400.
7: Я не вижу пока перспектив.
6: Нет.
7: Алексей из Иваново на связи. Добрый день, любимое радио. У меня Toyota Land Cruiser 200 2016 года. Пробег 220 тысяч километров, пока на ходу. В общем, в хорошем состоянии, менять не собираюсь и совсем не согласен с Мариной, что в нем сильно трясет. Очень комфортный автомобиль. Алексей, ну, может быть, у меня просто были другие фоновые ожидания по поводу того,
6: Марин,
7: как ты себя чувствуешь.
6: Все правильно, у тебя были ожидания, все правильно.
7: Да?
6: Ощущения у тебя правильные. Просто кому-то это нравится, а кому-то это не нравится.
7: Внизу, мне прям показалось, что она какая-то не мягкая.
6: Мне тоже не понравился. Я был на тест-драйве на Land Cruiser, и причем я ездил по бездорожью на этом автомобиле. Прям такие были нормальные гонки. Вот, и...
7: Ты нет, тоже не заценил,
6: не,
7: да?
6: Не в восторге вообще.
7: Мы с тобой... Надо, чтобы нас Алексей покатал по Иваново.
6: Так, доброе утро. Увы, есть такие, у кого машина старушка. Моей малышке Honda Fit уже 24 года. Планировала поменять еще 6 лет назад, но приоритетом стало жилье после переезда в Санкт-Петербург, поэтому как-то пока не получается. Но каждый год я делаю полное ТО, подлечиваю ее. Да, сейчас приболел. Причем очень серьезно. Полетел вариатор. И вот уже 10 месяц я пешеход.
7: А долго, так, как долго.
6: А что, сколько стоит вариатор поменять? Вы напишите.
7: Я думаю, 1150.
6: Но надо все равно написать, потому что машина действительно уже не новая.
7: А мы что, поможем материально? Ты говоришь, надо написать, сколько вам надо. Мы сейчас сбор объявим.
6: Не, ну сбор, конечно, это дело хорошее.
7: На самом деле, правда, интересно, сколько сейчас стоит вряд ли.
6: Ну вот починить. Да, такие вещи. Просто человек 10 месяцев ходит пешком, а надо понять, цена вопроса-то какая вообще. Может быть, взять какой-то кредит небольшой. А так, в целом, говорят при каждом ТО, что технически она еще очень даже побегает. Надеюсь. За годы жизни в Санкт-Петербурге пошла только коррозия по порогам, но это свойственно для нашего города. Надеюсь, что на свой юбилей я все-таки сделаю себе подарок. Поживем, увидим. Пока жду ее выздоровления, написала нам Ольга.
7: Ольга, пусть машинка выздоравливает. А Оксана нам пишет, а моя малышка 2012 года, Volvo XC90, летает как ласточка такого роскошного красного цвета. Присылает нам фотографию. Оксана, пробег 355 тысяч километров и планирует еще лет 10 Оксана поесть. Ну, слушайте, красную Вольвочку, конечно, нельзя заменить ни на что.
6: Не, красная Вольвочка XC90, на мой взгляд, это опять же мое личное мнение, это ни в коем случае еще... не какая-то там реклама или еще что-то. Мне, например, Volvo XC90 гораздо ближе,
7: машина,
6: чем Крузак.
7: Но я, кстати, никогда не ездила в Volvo за рулем, но говорят, что это супербезопасные машины.
6: У меня есть у знакомых автомобили Volvo XC90.
7: Довольны? Они,
6: да, довольны, да. Хорошо.
7: А тебе пишет Артем, поздравляем, песня очень летняя, зажигательная. Ирина, вы не про ту песню?
6: Нет, Ирина, это моя...
7: Новая появится сегодня.
6: Да, новая будет только в полночь.
7: Мы еще ее сами не слышали.
6: Конечно. Нет, это старенькая песня была, летняя, которая там «Ламбада», «Танец любви». Это старая песня, да. А новая будет в полночь. Так, доброго утра, пишет вам Максим из Тюмени. У меня Nissan Tiida, 13 лет, брал специально для работы, в ближайшее время менять автомобиль не планирую.
7: А Андреас нам пишет, да, у нас много старых машин ретро, для них есть специальные номера, и им даже не во все города можно заезжать, потому что
6: себе
7: борются за чистый воздух в Германии. И, в общем, чтобы не вредили планете, ну, не планете, я так понимаю, чистого воздуха над Германией.
6: Да нет, просто таким способом, мне кажется, люди просто стимулируют других людей
7: покупать
6: новые автомобили.
7: Ну,
6: конечно,
7: может быть и так.
6: Все это ерунда.
7: Как будто нарушение прав человека.
6: Да, абсолютно верно. Все вот эти истории про грязный воздух. Посмотрите, как некоторые едят дальнобойщики и какой столб черного дыма вырывается у них там из выхлопной трубы. И вообще это никого не парит. Совершенно. А вы что, от легковушечки какой-то маленькой, старенькой хотите получить какой-то колоссальный вред? Да нет, конечно, ерунда это все. Все, продолжаем тему. В следующем часе почитаем ваши сообщения. Пока пишите. +7 909 955 103 и 0.

0: Иванович, Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
0: А вашей жене?
1: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
2: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предложили создать в России алиментный фонд. По замыслу парламентариев, ребенок будет обеспечен, если алиментщик более 6 месяцев не выполняет свои обязательства, сообщает газета «Ру». По состоянию на август прошлого года в реестре судебных приставов скопилось более 700 тысяч неисполненных производств. Предложение о создании алиментного фонда направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Книгоиздатели сократили выпуск иностранной литературы, сообщает Минцифры. Переводы с европейских языков снижаются на фоне проблем с западными правообладателями, но растет спрос на азиатскую литературу. По итогам прошлого года количество наименований книг, переведенных с других языков, сократилось на 11% и составило чуть более 15 тысяч. Большинство изданий, как и прежде, переводы с английского. На них пришлось 50% всех переводных изданий. Еще около 8% переводы с французского. Порядка 6,5% изданий приходится на переводы с немецкого. Замыкают пятерку лидеров китайский и испанский. Проекты импортозамещения в Подмосковье позволили создать около 19 тысяч рабочих мест. Они привлекли приблизительно 180 миллиардов рублей инвестиций, сообщила ТАСС зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуются проекты импортозамещения в самых разных отраслях – от радиоэлектроники до производства косметики. Июнь этого года в столичном регионе может превысить норму осадков на 50-80%. Изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в Москве будет облачно с прояснениями и дождем. В некоторых районах ожидается гроза. Днем в столице воздух прогреется до 21-23 градусов, в Подмосковье 19-20. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем выяснять, сколько лет вашему автомобилю. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Людочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Людочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: все года.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, поэтому просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Решили мы сегодня с вами поговорить об автомобилях. Мы — это ведущие утреннего шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова.
2: Здравствуйте, наши любимые. Обсуждаем сегодня, мне кажется, любимую тему всех, кто любит свой автомобиль. И вообще, ведь радио чаще всего слушают в автомобиле.
1: В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Планируют обновить требования. И какие-то изменения ввести в планах, так что какие,
2: ну, в общем, там планируют
1: стандарты, изменения в стандарты, которые подготовят к 2030 году. Вот.
2: Интересно, знаете что? Мы говорим про старые машины, вы пишете, что у вас такие имеются, присылаете фотографии, и вот сейчас не найду сообщение, нам наш слушатель присылает, что он на Ниве гоняет по бездорожью. Угу. Понимаете, одно дело на старой машине гонять по бездорожью, действительно, на рыбалку, в лес, куда-то недалеко. А другое дело, я помню, у меня у папы был ВАЗ-2106, и папа у меня ездил только в летнее время. А всю зиму машина стояла под снегом. То есть это было реально...
1: Под снегом, даже не в гараже.
2: Реальный подснежник. У нас не было гаража. И я к тому, что и каждый раз поездка вот эти вот 360 километров, которые я сейчас на машине 2019 года проезжаю за 4,5 часа, угу, дорога длилась вечность. У нас то какой-нибудь подсос сломается, то еще что-то. Было, конечно, классно, что папа прямо вот в моменте она сломалась, он ее тут же на дороге и починил. Ну, то есть как бы не было такого, что если современная машина ломается, то ты без автосервиса не обойдешься.
1: Да, эвакуатор сразу вызывай.
2: Два пальца куда-то там, что-то там под рулем покрутил, какие-то там подсос заработал, еще что-то.
1: Слушай, ну, вытащить подсос, Марина, это не отремонтировать автомобиль. У меня тоже была
2: пятерка. Нет, ну я к тому, что бензин в разные стороны хлещет. Мы уже сидим на панике, я, мама и мой младший брат. А папа такой, сейчас не понимаю, что-то там пластилином залепил, поехали, понимаешь? Я к тому, что история про старые машины такая, что они действительно, ну, работали как вот опыты на уроках физики.
1: Да.
2: Но ты можешь сам все починить, если у тебя есть руки, и они растут из правильного места.
1: Любимый ведущий, машину предпочитаю менять каждые 3-4 года, чтобы проездить этот срок без поломок. Как раз то, о чем ты говоришь. Надеюсь, что и впредь я не откажусь от этой практики, а фото никогда не делала, потому что примета плохая. Это сообщение от Натальи.
2: Волгоград, нам пишет Ирина. Моей ласточке Mitsubishi Colt было 20 лет. Она была 2006 года, пробег 180 тысяч. Хэтчбэк очень вместительная. Мы даже как-то морозильную камеру из магазина перевозили. Очень нас радовало. Появилась возможность, и мы ее поменяли на новую Solaris Creta.
1: Морозильную камеру поменяли
2: на
1: Solaris?
2: Нет, машину на Крету поменяли, я так понимаю. Пробег 1200 километров, уровень класса намного выше.
1: Ну, по-моему, на морозилке можно больше проехать, чем 1200 километров.
2: Ну, может быть, это 102, что там такое? Просто 1,2 километра.
1: 1,2 километра.
2: Ну, в смысле, как будто 1200.
1: Как будто 1200, но вряд ли 1,2 миллиона. Ладно, продолжаем писать, плюс 7-909-955-1030. Нам интересно, что у вас за автомобиль? Сколько лет этому автомобилю, какой у него пробег и на ходу ли он, все ли вас устраивает, ваши машинки.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демина.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Расскажите нам про свои автомобили, сколько лет, какой пробег, какая марка и все ли вас устраивает, планируете ли в ближайшее время поменять на что-то новенькое, свеженькое. Всем привет, обожаю вас слушать, вы самый позитивный радиоведущий.
3: Как
2: на
3: приятно.
2: Этом можно было бы закончить, но нет, есть продолжение. Так, у меня Toyota Sprinter 93-го года. На данный момент пробег почти 360 тысяч километров. Владею автомобилем с 2010-го. Меняю только расходники, ничего глобального не делал. Кузов, днище, даже намека нет на ржавчину. Представляете, рабочая лошадка, в которой уверен как в себе, и еще Toyota не ломаются. Вот такое сообщение от радиослушателя, который подписался как я.
3: Ну, это не подписался, это люди так сохраняют себя в Максе, а мы не можем угадать, как человека зовут.
2: Поэтому да, давайте уже нормальные если... аватарки в Максе, давайте так как-то уже свои лица...
3: Вы нас можете посмотреть в трансляции, мы бы тоже хотели...
2: Понятно, что кошачья лапка там или кошка в берете, это все очень здорово. Или там буква В в зеленом кружке.
3: Лето, давайте кошек в купальнике уже наряжать. Олег Ильич нам пишет: привет из Магнитогорска, у меня первая машина была куплена мной в 2013 году, в ВАЗ-2106, 84-го года выпуска, пробег был 32 тысячи километров, металл у машины был отличный, в 2017 я купил себе новую машину, Renault Datsun, сейчас машина пробег 72 тысячи километров, менять я не собираюсь. Ну, нормально, вы молодец.
2: Kia Rio, 2015 год, 118 тысяч километров, новая, считай, правда новая, да, стоит в паркинге, через 6 лет дочке исполнится 18 лет. Это будет ей подарочек, пишет Дмитрий. Но главное, не выезжайте на ней, Дмитрий. И постоянно полируйте, смазывайте, чтобы коррозии не было на кузове.
3: А вот какая классная история от Эдуарда из Финляндии.
2: Да.
3: В 2000 году жена окончила курсы вождения. Ей для обкатки я купил «Москвич» 412, 76 года выпуска. Mm-hmm. Пробег был 46 тысяч километров. Использовался около года. Мотор показал кулак дружбы после перегрева, и мы его заменили на мотор от BMW. До сих пор родственник использует этот автомобиль на даче. Сам же после этого я брал только японца. Были и Ниссаны, и Сузуки, и Хонды, и Тойоты. На данный момент у меня Ниссан Ноут 2009 года. Пробег 180 тысяч километров. Дизельный. Использую 4 летних месяца. Остальное время ездит родственник. Для меня машина должна быть экономной, надежной и комфортной. Ну, кстати, все хвалят Ниссан Ноут, что даже когда им много лет, они вообще ничего там не ломаются. И такая машина на век. Ну, я слышала.
2: Ну, Nissan Максима, я помню, да.
3: Но, честно,
2: была,
3: вот у меня был Кашкай. Вот что я...
2: Не пожелаешь.
3: Все было хорошо,
2: вот,
3: но...
2: другу, подруге пожелаешь.
3: Зимой эта машина для нашей страны вообще неудобна, потому что он так долго прогревался, ну, потому что ты выезжаешь на работу, вот эта печка на тепло вообще не работает. То есть, если у вас нет автозапуска и нет подогрева сидений там, то вы просто будете всю дорогу мерзнуть. Машина прогревается спустя час в пути, только потом она становится теплой. Вот потом фары тоже непонятно. То есть, если ты едешь где-то по трассе, это реально темные фары. Mm-hmm. Плохо видно, плохо освещается. Ну, только дальний свет.
2: У меня был Тигуан, Volkswagen. Я тебе хочу сказать, что тоже ужасно. Я по трассе только ездил за кем-нибудь. Вот пристраивался в хвост какому-то автомобилю. И по его фарам...
3: отлично.
2: Да, я вот ориентировался на дороге.
3: А по трассе я не понимаю, что там с фонарями
2: потому
3: было.
2: Потому что, ну, 30 метров вот светит Тигуан. Причем я приезжал на
3: сервис. Хотя вроде бы.
2: Говорю, отрегулируйте, поднимите мне глаза-то в машине. Они такие: нет, это все у вас по нормативам такая вот,
3: ну, в общем,
2: конструкция.
3: Ну, может быть, это потому что у нас были старые машины, потому что мой Кашкай был 2011 года выпуска.
2: Нет,
3: может,
2: у меня было два Тигуана.
3: Может быть, новые автомобили уже по-другому себя ведут?
2: Не знаю, Тигуан вот 16 года еще там как бы остался.
3: Так, вообще-то мы хотели говорить прям про совсем старые машины.
2: Да, согласен.
3: Ни у кого-то запорожца нет.
2: Вячеслав Корнеев тебе пишет: Марина, не покупай Ниву, потому что при покупке будешь работать только на Петровича и соседнего гаража.
3: Кстати, я вот иногда думаю, задумываюсь о том, что я бы хотела вот эту вот машину, как есть вот эта машина для путешественников и для рок-фестивалей, которая в Volkswagen такая.
2: Автобус.
3: А есть наш УАЗик, или как,
2: да,
3: или это не УАЗик?
2: Буханочку.
3: Вот
2: да.
3: Я бы буханочку хотела.
2: Буханочку. Если есть у кого-то буханочка, да, давайте, покажите, похвастайтесь, покажите Марине, как она вообще в деле.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам о своем автомобиле, сколько ему лет и какой у него пробег.
2: Как вы думаете, какие прогнозы, сколько еще прослужит? Потому что вот Вячеслав вообще просто крик души. Здравствуйте, мои любимчики. Моей машине на этой фотографии 46 лет. Я так понимаю, это четверка, наверное, которая такая, типа, универсал Лада.
1: Либо двойка.
2: Цвета. Ну вот посмотри, Вячеслав.
1: Ну где?
2: Сообщение в 9.22.
1: Так, подожди, 9.22, Вячеслав,
2: смотрю. К сожалению, она все, встала, и я не хочу больше ее ремонтировать. Поедет в Турцию на металл. Служила верой и правдой. Загружали в нее и садились в багажник, и сверху ванны, лопаты. В общем, что только не возили. И виброплиту, и 90 килограмм, и молоток резиновый для укладки плитки, и кувалды, и все остальное, и ведра. И, в общем, я считаю, что это просто классный автомобиль. А почему же вы его не хотите сюда чинить? Увидел фотографию?
1: Я увидел, но сбоку, сфотографировано. Как я должен понять, что это за
2: или
1: машина?
2: Или это двойка?
1: Я и говорю, это либо двойка, либо четверка, но сфотографировано.
2: Либо это, ну, как бы, в общем...
1: Либо это вообще Нива какая-то. Я вообще не понимаю, спереди надо было прислать.
2: Это какие-то сложные задания.
1: Какие-то ребусы нам задают в нашей радио.
2: Реально, какие-то половинки, серединки или какой-то ракурс перевернутый. Вы как будто бы продаете, но не до конца хотите ее продать. Присылая такие фотографии. Хорошая машина столько всего для вас сделала. А я сейчас часто замечаю, что вот эти старые машины используются как рекламы автосервисов, куда-нибудь там, знаешь, на крышу их за... финтифлюшат, и машины эти стоят как вывески.
1: Так, Mazda, троечка, 12-й год. Брали с нуля, ездит замечательно. Катаемся по всей стране, живем в Екатеринбурге. Пробег 280 тысяч. Постоянно делаем ТО. Первый ремонт был в прошлом году, меняли рулевую рейку. Менять сейчас автомобиль не собираемся, потому что она, почему, правильно, отличная. Сами механики говорят, что еще можно ездить и ездить.
2: Ну, хоть когда механики так говорят, это значит,
1: я механикам верю.
2: Что у них еще много работы, и они рады вас видеть раз в месяц стабильно. Сергей пишет, первую машину я купил в 2010 году. Это Toyota Corolla, седан, 2003 год. Машина неприхотливая, езжу по сей день. Конечно, есть по кузову нюансы. Пороги и мыши погрызли, но это не мешает мне с комфортом передвигаться. Говорят, что что-то новую не покупаешь. А я говорю, пока на молекулы это не распадется, а другой я и думать не собираюсь.
1: Да.
2: Но раз мыши подгрызли, я так понимаю, это называется, начала ржать, то, возможно, она скоро уже и распадется на молекулы, нет?
1: Так, можно же сделать пороги-то.
2: А что нужно сделать, чтобы не гнила машина?
1: Нужно просто наварить металл и покрасить.
2: Я, когда была в Ульяновске, мы с тобой говорили про буханку знаменитую, я безумно хотела попасть на экскурсию на завод у вас, чтобы посмотреть, что там происходит, как их делают, потому что вот эти новые буханочки, они же выглядят очень классно и здорово, просто почему-то в Москве их не так много. Но мне кажется, вот для поезда где-то в деревне собрать всех в лес.
1: Но в буханке трясет, мало не пока. Это тебе не на ламп-крузере.
2: Так это же вино. Нет, это нормально, когда ты едешь на рыбалку, тебе должно трясти. Всех должно немножко порастрясти в дороге.
1: Так, доброе утро. У меня «Ласточка» 2003 год, пробег 166 тысяч, и он не скручен. «Toyota Camry», как новенькая. Приезжаю в ДПС, все удивляются, пишет нам Ольга.
2: Михаил нам пишет, добрый день, радио Шансон. У меня автомобиль ГАЗ-69 58-го года. Мой ровесник, пробег в 3 спидометра. Езжу только на охоту и на рыбалку и не жалуюсь на проходимость. 75 лошадиных сил в очень хорошем состоянии, потому что ухаживаю. Это наследство от моего отца.
1: 3 спидометра это что означает?
2: Я не знаю, Ставрополь, это... Михаил.
1: Это миллион каждый пробег же, спидометр 999-999?
2: Я не знаю вообще.
1: 3 спидометра, это что
2: спидометр
1: такое?
2: Спидометр это что-то про скорость, нет?
1: А, 3 спидометра, подожди, спидометр? Ну, не знаю, ну...
2: Ну, может быть,
1: короче,
2: газ...
1: опять загадка очередная.
2: Может,
1: вы написали 3 миллиона пробег?
2: Может, это не загадки, отслушайте, может, просто мы с тобой два дурачка и половину не понимаем вообще.
1: Продолжайте писать, +7 909 955 103.0. Два дурачка ждут ваших сообщений.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
12: Ждем ваши откровенные истории про ваши автомобили. Сколько лет, какой пробег, что за марка и устраивает ли вас все? Планируете ли покупку в ближайшее время нового автомобиля? Доброе утро, меня зовут Алексей. Из города Волжский, Волгоградской области. У меня Renault Symbol 2008 года. Пробег приближается к 500 000. Невероятно крепкий авто. При должном обслуживании проедет еще столько же. Уверен, Алексей.
13: Это все здорово.
12: Это оптимизм называется.
13: Артем, но у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Почему это мы с самого утра объявили, что у нас стартовала акция «Счастливая каюта», розыгрыш, нужно пройти регистрацию на сайте radioshanson.ru. Что ты думаешь, сколько человек зарегистрировалось?
12: Ноль.
13: Нет, всего 10.
12: А, ну нормально уже.
13: Люди, вы что?
12: Нормально, 10, подожди.
13: 10 это мало?
12: Ну, раскачаются.
13: Ну, когда же раскачаются, если морской круиз «Астория Гранде» на кону?
12: Марин, ну
13: и
12: очень
13: много... И
12: накануне
13: дня рождения «Радио Шансон».
12: Ну, очень многих, скажем так, опечалила история, что мы не едем, поэтому как бы...
13: Слушай,
12: ты же понимаешь.
13: Ну, мы едем на «Бархатный шансон». Это другая история. А вы, дорогие друзья, если хотите поучаствовать и принять участие в нашей акции «Счастливая каюта», заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 18+, на кону. Круиз?
12: Да, неделя.
13: Морской.
12: Неделя по
13: и
12: Черному
13: причем
12: морю.
13: С открытой датой вы сможете выбрать, когда вам будет удобно.
12: Вот, это здорово.
13: Это очень здорово. Хоть мы и не едем, но вы сможете поехать. 18+. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы возвращаемся к нашей прекрасной теме. Мне очень понравилось сообщение от нашего слушателя Александра. У него ВАЗ-2102 1981 года. Батя купил новый автомобиль. Батя уже нет, пишет нам Александр. И эту машину я не продам, она дорога мне как память. На ходу все четко работает. Пробег третий или четвертый круг спидометра. Видишь, опять нам про это пишут. Вы можете пояснить, дурачка?
12: Что это означает? Но мы не верим, что можно проехать 3-4 миллиона. Ну, это что такое?
13: Это нет, миллионы конечно. Или о каких цифрах идет речь? И зовут эту машину «Зеленая липка». Она такого
12: или у вас
13: классного
12: там 100 тысяч,
13: зеленого
12: на 100
13: цвета.
12: Тысяч спидометр.
13: Александр, вообще. Расскажите, что это значит.
12: Так, машина 16 года, 151 тысяча пробег. Менять свой красный Lexus я точно не планирую. Езжу очень много, очень люблю свою машину. Пишет нам Елена.
13: Город Бонн на связи, это в Германии. Алексей напишет, я купил машину очень давно, когда только приехал в Германию в 2004 году. Это Nissan Almera. 22 года она у меня и пока менять не собираюсь.
12: В городе Бонн?
13: Она не ломается совсем у вас?
12: Какая машина? Nissan Almera?
13: Да.
12: Ну, Nissan Almera простенькая машинка, да.
13: Там
12: у Ксении Стриж такая была в свое время. Я помню, когда пришел на радио «Шансон» в 2000 году.
13: Да.
12: Ксюка гоняла на Nissan Almera. Так, потом купила себе Saab кабриолет. Так, Виктор из Саратова пишет. Доброе утро, ребята. У меня тоже не новые автомобили, но хочу рассказать про автомобиль моего соседа по гаражу. У него два ВАЗ пятерка 93-го года. Так она выглядит, как будто вышла с конвейера. Естественно, продавать ее он не собирается. После каждой поездки автомобиль моется и снаружи, и внутри. Заморачиваются люди, да? Некуда девать время. А купить новый, который проходит столько времени, невозможно. Хотя, честно говоря, пробег у него не такой уж и большой. А какой пробег?
13: Все, добрые люди, Артем, поясняют нам, что такое три спидометра. Так, на ВАЗовских машинах спидометры были 100-тысячные. Это пишет нам Валентин. А Николай пишет, что три спидометра на ГАЗ-69 это как раз примерно 300 тысяч километров.
12: Все ясно.
13: А старые спидометры были рассчитаны на 99-999.
12: Вот, а мы такие спидометры-то уже и не застали.
13: Ну да.
12: Мы застали с Мариной только спидометры, извините меня, миллионники. Так, здравствуйте, у меня Toyota Caldina 98-го года. Рабочая лошадка, весь ремонт дома на ней, вся мебель и все, что нужно для дома. Сейчас детей в школу, по магазинам, поликлинику, на рынок незаменимая. Да, старенькая, да, буду использовать до упора, потому что, ну, такая она уже родная. Менять, если и буду, то на такую уже, пишет Лидия. Лидия, а где вы возьмете такую уже?
13: Ну, слушай, 98-й
12: год
13: что
12: закончился.
13: Можно найти. Да. Просто она будет не новая.
12: Ну, просто ей будет
13: такая
12: уже,
13: же,
12: да,
13: только еще более старая.
12: Только 28 лет.
13: В общем, продолжайте писать свои истории, прислать фотографии. Это очень интересно.
12: В следующем часе еще немножко поиграем, но и у нас розыгрыш будет, конечно. Да,
13: да? И кто зарегистрировался, Каюта, возможно, да, именно вам сегодня мы позвоним.
12: И первый ключик уже будет разыгран сегодня, да?
13: Угу.

0: использовать в мирных целях. Ваша песня «Разгуляй, Афины». А
1: можно нормально читать гороскоп?
0: Да.
1: Тельцы. Хорошее время для приобретения новых партнеров. Вас ждет много контактов и не исключены даже кратковременные командировки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Ваша песня «За тебя», Михаил Шеллига.
0: Близнецы. Появится возможность хорошо заработать. Кстати, ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Ваша песня «Бабье лето», Валерия Кураса.
1: Раки. Будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны свернуть горы. Ваша песня «Безответная», Анастасии Самбурской.
0: Львы. Финансы наконец-то перестанут петь романсы. Наступает стабильная и успешная неделя. Сегодня возможны значительные денежные поступления. Настроение в песне будет светло, Михаила Бублика.
1: Девы. Избегайте сегодня поспешности и не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. Ваша песня в этот понедельник – это Лена Виктора Дорина.
0: Весы. Сегодня вам стоит придумать новый способ развлечений. Не жалейте фантазии. И вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. Ну а настроение в песне «Милый мой город» Михаила Круга.
1: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее. Ваша песня «К единственному» Любови Успенской.
0: Стрельцы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Среди людей вас окружающих может оказаться кто-то очень обидчивый. Ваша песня «Молодая и красивая» Дмитрия Прянова.
1: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. А ваша песня «Поживем, увидим» Михаила Шафутинского.
0: Водолеи, постарайтесь в этот день уделить достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможен разлад и даже обиды. Ваша песня «Цепи» группы «Кабриолет».
1: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но необходимо. Улыбайтесь, и этот момент всегда работает. Ваша песня «Забыть нельзя» Артура Руденко.
0: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Специальный факультет для ветеранов боевых действий создан в Евразийском международном университете. Там бойцов будут обучать по востребованным на рынке труда специальностям. Например, государственное и муниципальное управление, корпоративный юрист, управление персоналом. Обучение проводится в формате онлайн на базе высшего или среднего профессионального образования по ускоренным образовательным программам. По окончании учебы выдается диплом гособразца о получении новой квалификации. Экспорт российского шоколада в США вырос почти в полтора раза в апреле. Наши производители отправили этого лакомства на общую сумму в 218 тысяч долларов. Это максимум с января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу. Больше шоколада Соединенные Штаты закупают в Канаде, Мексике и Бельгии. Крупнейшим импортером российского шоколада стал Казахстан. Другими важными экспортными направлениями оказались Белоруссия и Узбекистан. Климат в Москве изменился и стал похожим на тропический. Повышается ветровая нагрузка, которая влияет на все городское хозяйство, заявил руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. По ее словам, экологи крупных городов должны научиться отвечать на новые погодные вызовы. Ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что климат в России стал резко континентальным из-за глобального потепления. Холод внезапно сменяется жарой и наоборот. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон». Как на

0: спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 15 июня на календаре. Лето кончилось.
1: Если и это верить, хорошо.
0: Если а верить
1: вот
0: синоптикам,
1: невероятное жарище спало, да, в городе. Сказали, и хотя бы можно все, нормально, ребят, перемещаться.
0: Теперь только заплывы. До конца июня только плаваем. И дожди каждый день. Берите, да, зонты. В общем, все такое.
1: Ты в это веришь?
0: Нет.
1: Это лето. Летом даже плавать классно по,
0: конечно,
1: городу.
0: Нет, лето — это маленькое.
1: А мы уже третий час обсуждаем с вами ваши ретро-автомобили. Спрашиваем, сколько лет вашим машинам, какой пробег. Узнали, что на спидометрах раньше, и вообще нам Дмитрий Малыгин написал, что мы, он написал: коллеги, отбирайте мой хлеб, на спидометре скорость, а пробег — это одометр.
0: Угу.
1: Ну, это на самом деле, Дмитрий, не мы читали сообщения других слушателей, мы слов-то таких не знаем.
0: Да, мы не изменяем текст сообщений и стараемся быть максимально
1: близко. Даже если Т9 какую-нибудь бредятину там исправила, мы это читаем.
0: Мы читаем эту бредятину, да, абсолютно, на, да, голубом глазу,
1: смотри,
0: скажем.
1: Смотри, Михаил Скиба нам написал: доброе утро, 2D. В семье у нас есть УАЗик Головастик 94 года выпуска. Используется на даче, на хорошем ходу. И реально, ну, классно выглядит. Я вот смотрю, ну, я бы его покрасила на вашем месте. Какой-то он у вас такой немножко неухоженный.
0: Это такие головастики все они, Марина. Их все бы немножечко перекрасить во что-нибудь поинтереснее.
1: Нет, ну, какой-то красивый цвет, почему?
0: Вот, потому что вот эти, они же их в основном либо серые, либо какие-то темно-зеленые.
1: Вот это серый, но он такой немножко обшарпе.
0: Ну, да. Так, ладно, дорогие друзья, в этом часе у нас будет розыгрыш. Мы узнаем первого финалиста, который может получить ключи от счастливой каюты. Поэтому заходите, регистрируйтесь в нашем новом конкурсе. Все подробности на сайте.
1: Возрастное ограничение 18+, да, счастливая, вот, каюта. Важные условия: у вас должен быть загранпаспорт.
0: Да. Все остальное берем на себя.

0: быть войны.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Не сам пример, а R11, Дорестайл, 99-й год. Пробег 280 тысяч в России с 2006-го. Пробег не скручен, машина на ходу без... Не без изъянов, конечно, признается Александр.
2: Ну а как без изъянов-то с таким годом выпуска? Тут не без изъянов,
1: да,
2: и не обойтись.
1: Да, 99-й, нормально.
2: Владимир напишет: добрый день, у меня BMW X6 2019 года, пробег уже 150 тысяч. В хорошие времена менял машины каждые 3 года.
1: Я тоже.
2: А сейчас даже не знаю, что купить. Хочется автомобиль премиум-класса, но не китайский. Слушайте, ну что это за задание со звездочкой? Вы сегодня в 8 вечера послушайте Дмитрия Малыгина, может быть, он что-нибудь посоветует своим
1: вечерним
2: заездом.
1: Китайский только посоветует, ну либо что-то по параллельному импорту, ну либо что-то там...
2: Слушайте, ну Зикар клево выглядит.
1: Зикар?
2: Да.
1: Ну, меня
2: 11
1: смущает...
2: миллионов или сколько?
1: Слушай,
2: там
1: ну меня смущает в электричках все равно.
2: Ну он же не только электричка, нет? Или там...
1: А я не знаю, Зикар, электричка или гибрид. Я не знаю вот этого.
2: Я знаю, просто на них смотрю.
1: Лейсан, я знаю вот эти. Там, да, есть гибриды. То есть там нормально все как бы.
2: Просто, знаете, еще год назад у нас около дома появилась заправка для электрокаров. И если раньше там она пустовала.
1: Ну, конечно.
2: А сейчас там реально уже очередь. То есть я так понимаю, народ наш пересаживается активно на электрокары. Но это вообще отдельная тема. Вот написал бы нам кто-нибудь: моему электрокару 30 лет, полет нормальный.
1: Ага, конечно.
2: Ну, я так понимаю, из-за батарейки много проблем. Я, кстати, вчера в пробке видела BMW, которая электрокар, но она гибридная, и она, по-моему, весит. Мне мой брат сказал, что она весит типа 2 800 тонн, ну, что очень много для машины, как раз из-за того, что в электрокарах какой-то очень тяжелый вот этот вот их зарядник, или как это называется?
1: Батарейка, аккумулятор, да. Так, доброе утро, дорогие друзья, пишет нам Наталья. У мужа ВАЗ-2106 97-го года выпуска. В следующем году будем отмечать 30-ничек, юбилей. Ездит, конечно, супруг радуется, что может его сам починить. Запчасти покупает на маркетплейсе. Но, как в песне, это не я имею машину, а это машина имеет меня.
2: Ну,
1: конечно,
2: просто вы ревнуете.
1: Же, очень хотим обновить, но цена-качество под вопросом. А на что обновлять? На 2106? 98-го года?
2: Слушайте, ну вот реально, у меня в жизни вот одна машина была, она была новая, и сейчас я тоже ее покупала новой. Я иногда понимаю, что я бы хотела поменять машину, и, может быть, даже я бы хотела какую-то либо старую Volvo, либо старую Audi. Но я понимаю, что я в этом не разбираюсь, и реально я буду в автосервис, не выезжать из автосервиса.
1: Почему?
2: То есть, почему? Потому
1: почему
2: что
1: не
2: никто не продаст.
1: Из-за...
2: Почитай все сообщения наших слушателей. Угу. Даже супер древние машины. Люди, если машина хорошая и не ломается, никто ее нормально читать не будет ее продавать. Угу. В
1: то есть всегда
2: времена.
1: Продается, если
2: мне
1: есть
2: кажется,
1: изъян,
2: да. Например, я свой Кашкай я продала, потому что там то одно сломается, то другое. Я понимаю, что это вот называется
1: то есть ты
2: машина
1: ты
2: начала
1: впарила
2: сыпаться.
1: Уже, да?
2: А я ее не впарила, я ее сдала в трейдинг.
1: А, в трейдинг.
2: Мне нужна была скидка. Я вот...
1: Ну, кому-то повезет. Кто-то такой, я Кашкай
2: купил. Она где-то,
1: купил.
2: Где-то
1: вау.
2: В Казахстане я смотрела ее судьбу. Я переживала
1: сейчас там
2: за мою
1: казахи
2: малышку.
1: Проклинают тебя, толкают машину по степи.
2: Они же всегда могут пересесть на лошадь, нет? Или там не везде в Казахстане.
1: Ой, Марина, Мариночка, хорошо, что мы не вещаем. На Казахстан.
2: Но мне кажется,
1: прямую.
2: Нас оттуда слушают, поэтому вы нам всегда можете что-то да. ответить. Мы с радостью почитаем ваши.
1: Renault Laguna 3, 2008 год. 1,5 литра дизель, пробег 270 тысяч. Авто супер. В России недооцененная. Кстати, да, Renault Laguna, согласен, недооцененная.
2: Одно название какое? Как
1: нет,
2: какой-то
1: красиво.
2: Фильм для взрослых.
1: Машина была в свое время невероятно красивая и модная.
2: Зикар только электрички, пишет нам наш слушатель.
1: Вот, Зикар только электрички, поэтому неинтересно. Так, катался на Лагуне 1 и Лагуне 2. У всех пробег более 300 тысяч, только положительные эмоции. Кстати, Дмитрий Малыгин тоже электрички, я не очень.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, потому что он тоже ездит на дальняк. А
1: да.
2: Вот эти, все мы дальнобойщики в душе, поэтому
1: да,
2: нам сложно
1: вот
2: понять.
1: Привязка к батарейке, она, конечно, смущает.
2: А вот классное сообщение нам пришло от Ивана. Он пишет, что он ездит на Волге. Да не на не Волга у него не простая, а Волга Сайбер. Очень редкий эксклюзив от Горьковского завода. Пробег 117 тысяч километров. Сам Иван из Нижнего Новгорода и мечтал о такой машине. И теперь получает удовольствие каждый раз, когда садится за руль. Ну, круто.
1: Ну, хорошо,
2: пришлите
1: да.
2: Пришлите фоточку тогда.
1: Конечно,
2: мы тоже получим
1: да.
2: удовольствие.
1: Продолжайте писать. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, наверное, последняя, да, порция сообщений.
2: Ну, вообще, мы могли бы, мне кажется, до вечера не уходить.
1: Учитывая
2: так много
1: количество сообщений,
2: от наших,
1: да,
2: слушателей,
1: это правда,
2: что в целом можно эту тему оставить, пусть Дмитрий Малыхин вечером продолжит.
1: Да,
2: а вы пишите, не останавливайтесь.
1: Да, да, да, все нами непрочитанные сообщения мы адресуем Дмитрию.
2: Так, вести с полей. Уже зарегистрировалось в нашей акции «Счастливая каюта» 40 человек, поэтому сейчас нам предстоит как-то случайным образом выбрать номер телефона, кому мы сегодня позвоним.
1: Давай.
2: Зададим в прямом эфире 3 вопроса. Если правильно ответите в течение 1 минуты, то получите секретный код от каюты, и таким образом вы перейдете
1: финал.
2: В суперфинал.
1: Да.
2: А суперфинал уже 14 августа, накануне дня рождения радио «Шансон». Победителя
1: прекрасно,
2: узнаем.
1: Прекрасно, молодец, отлично. Так, я фанат старых авто, пишет нам Александр. У меня 2 авто. Suzuki Swift 86 год. Пробег, ну, я так понимаю, 300 тысяч, да. И Volkswagen Beetle 96 года с пробегом 400 тысяч. И обе машинки на ходу, потому что старые машины надежнее современных.
2: Но
1: единственная
2: они не то, что надежные.
1: Проблема – это ржавчина.
2: Они просто
1: Но
2: проще.
1: Если человек с руками, то проблем нет. Тут еще от двигателя
2: если
1: многое.
2: Если человек с руками, он может на велосипеде ездить. Ну, в целом, как бы, если уж на то пошло. Ну, машина же нужна не для того, чтобы ее все время чинить и заниматься ремонтом.
1: Да.
2: Мне кажется, прелесть современных машин, вот, например, для
1: современных
2: меня.
1: Машин?
2: Ну, я имею в виду для меня, как для женщины. Мне нравится, почему.
1: Я уже давно не ездил на современных машинах.
2: Да, ты считаешь,
1: самая свежая 2019 машина.
2: 2019 год, это уже не современная?
1: 19, я уже считаю,
2: не знаю,
1: нет.
2: Просто мне кажется классно, когда ты сел, тебе все понятно, и у тебя ничего не ломается, и ты знаешь, что ты можешь доехать хоть до Алтая, хоть до куда угодно.
1: Ни один человек, садящийся в автомобиль, не может быть в этом уверен.
2: Но если машина новая, то первые 3 года же
1: вообще
2: он в этом уверен.
1: Вообще не проблема. В смысле, вообще не гарантия.
2: Да? Ну,
1: конечно.
2: Хорошо. Первая машина вот у
1: Если
2: Нины.
1: Бы так было, Марина, люди бы не страховали машины, и не было бы такого,
2: ну,
1: как гарантийный ремонт.
2: Ну, машину же страхуют на...
1: А гарантийный ремонт?
2: Гарантийный ремонт
1: вот.
2: Это другое.
1: Вот. Поэтому если
2: ну,
1: машины...
2: Ну, ты часто обращался по гарантийному ремонту? Хоть раз обращался?
1: Да, я обращался. Но там по мелочи.
2: Ну, это какой-то косячок был, я так
1: У меня
2: понимаю.
1: Там, да, начал где сзади шильдик, начал почему-то ржавчина появилась.
2: Ой,
1: поменяли.
2: Ржавчина на шильдике.
1: Да, поменяли,
2: вот проблема,
1: поменяли,
2: до Алтая не доедешь,
1: поменяли,
2: да?
1: По гарантии. И что-то еще поменяли по гарантии, я уже не помню.
2: Я
1: ну,
2: хотела
1: какая-то
2: тебе
1: мелочь.
2: Рассказать историю Нины. Она пишет, что самая первая машина у нас была «Запорожец», нам его подарил дедушка. Мы ездили на ней очень много, а потом поменяли ее на что? Внимание, на телефон. Я так понимаю, 90-е были, когда можно было «Запорожец» обменять на телефон.
1: Хорошо, что не на 2 видеокассеты с фильмами Ван Даммом.
2: Было еще много машин, и «Тойота Королла», и «Хонда Фит», и «Пасо». И в 2020 году муж выкатил с салона мне подарок на день рождения. Корейца, Kia Rio, пробег 60 тысяч километров, сейчас машину свою люблю и менять пока не собираемся. Представляете, скоро тоже будут такие времена, что вы машину обменяете на новый телефон. Где это видно?
1: Не хотелось бы.
2: Не хотелось бы.
1: Нет, хотелось бы, чтобы автомобили были подешевле, но не хотелось бы, чтобы...
2: Телефоны стали дороже, чем автомобили, ты об этом?
1: Да, все, ладно, Марин, давай.
2: Закрываем коробку.
1: Закрываем.
2: Ну так жалко, столько истории.
1: Да, очень много непрочитанного.
2: Давай, может быть, останемся тут до часу дня и будем читать сообщения.
1: Позвони Денису, Денисову обрадую. Чтобы он не торопился. Так, все, мы готовимся к розыгрышу. Сейчас будем выбирать.
2: Кто зарегистрировался,
1: телефона.
2: Ждите звонок.
1: А кто не зарегистрировался, бегом на сайт radioshanson.ru и пройдите процедуру регистрации, если хотите отправиться в морское путешествие целая неделя на борту лайнера «Астория Гранде». Все подробности на сайте. Возрастное ограничение 18+.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Счастливая каюта». Самая невероятно щедрая игра в истории радио и телевидения.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Здравствуйте, Марина.
2: Так
1: расскажите
2: волнительно,
1: нам.
2: Да?
1: Итак, наша задача очень проста. Понять, попадает ли человек, который сегодня зарегистрировался, в финальный
2: вообще,
1: розыгрыш.
2: Вообще, у меня к вам вопросики, дорогие друзья. Вы регистрируетесь, мы звоним, а вы трубки не берете. Вот, например, пытались дозвониться Элеоноре. Имя редкое.
1: Угу.
2: И что ты думаешь, Элеонора
1: трубку
2: не
1: взяла?
2: Ну,
1: спрашивается, зачем тогда регистрировалась?
2: Вообще, вы теперь должны ждать звонок всегда с 7 до 11.
1: Да, давайте договоримся. Если вы прошли церемонию...
2: Телефон из рук не выпускайте. Не церемонию, а процедуру регистрации.
1: Процедуру или церемонию, почему нет?
2: Церемония бракосочетания обычно.
1: А она всегда идет до регистрации.
2: Да.
1: После. Ладно, все, короче, да. У нас есть Елена.
2: Елена,
1: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. В общем, задача следующая. Мы задаем вам 3 вопроса. Вы даете нам 3 ответа. На все про все у вас есть ровно 1 минута. Готовы?
3: Постараюсь.
1: Будет 3 вопроса. Один из кинематографа, один из музыки и второй из знаний вашей Турции. Все как всегда. Итак,
2: ну, давай,
1: поехали.
2: Таймер.
1: Время пошло. Этот артист перепел шлягер Михаила Боярского «Все пройдет», а раньше был солистом группы «Бутырка». Как его зовут? Сергей Любавин, Артур Руденко или Владимир Ждамиров?
3: Ждамиров.
1: Так, следующий вопрос.
2: Как называется знаменитая турецкая сладость? Чак-чак, рахат-лукум, манпасье.
3: Рахат-лукум.
1: В каком фильме звучит фраза «Гони рубль, родственник»? Это фильм «Операция И» и другие приключения Шурика? Это фильм «Афоня» или это Иван Васильевич меняет профессию?
3: Конечно же, «Афоня».
1: «Афоня», и вы уложились в 1 минуту. Посмотрим, правильно ли вы отвечали или нет. Да! Это правильно!
2: Елена, а вы во сколько зарегистрировались сегодня?
1: Елена, первая финалистка наша.
2: Вы
3: помните? Я вот буквально 15 минут назад.
1: Вот как, 15 минут назад, да, так бывает.
2: Так,
1: молодец,
2: сейчас мы вам за эфиром назовем секретный код каюты, так что трубочку не вешайте, а вы, дорогие друзья, заходите на сайт Радио Шансон и регистрируйтесь, возрастное ограничение 18+.
1: И, возможно, именно вы отправитесь в морское путешествие уже совсем скоро.
0: Счастливая каюта на Радио Шансон. Реклама на Радио Шансон.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Будет утро добрым, будет добрый день.
12: Утреннее шоу в формате 2D.
13: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Новости на пасашок, надо так называть. Эти,
2: хорошая, этот, кстати, выход. Была бы рубрика. Да. Ну, так, ну, в что? Новом сезоне так назовем.
1: Новости на пасашок. Так, подростков начали обманывать под видом вакансий на лето. Мошенники ищут подростков, которые разместили предложение о поиске вакансий. И, соответственно, аферисты предлагают легкую работу, зарплату, естественно, высокую, график, конечно же, самый свободный и без требований по какому-то опыту.
2: Короче, бедные дети обманывают.
1: Да, после
2: их
1: отклика подростку присылают ей ссылку для оформления документов. Подросток, конечно же, ее кликает, переходит на поддельный сайт, который предназначен для кражи.
2: Слушайте,
1: персональных данных.
2: На самом деле, если вам приходят ссылки даже от ваших друзей, мне недавно у подруги взломали,
1: да, особенно
2: мессенджер, знаешь как?
1: Синенькие ссылочки.
2: Я участвую в конкурсе там какой-то
1: поддержи
2: менеджер
1: меня.
2: России.
1: Конечно,
2: поддержи. Там
1: конечно.
2: Даже фотографию этого человека ставят. Все не делаю, верьте, да, не ведитесь, да, да. Позвоните, лишний раз перезвоните, спросите, с ума сошел, какие конкурсы? Да. Иди работай.
1: Конкурсы закончились. А, единственный тут... конкурс, который проводится, это «Счастливые каюты» на радио Шансон.
2: Да, тут все по-настоящему. Да. Возрастное ограничение 18+. Так, я даже не знаю, это новость или это какое-то что-то из области фантастики. Ну-ка. Роды в VR-очках
1: роды
2: начали проводить в России. Да.
1: Зачем?
2: Женщина в родах, значит, ей надевают вот эти вот очки.
1: И что она там видит?
2: Она видит там лес, пейзажи горные, в общем.
1: Море.
2: Море. Ну, то есть
1: лайнер, каюта.
2: Снимает бой, стресс, включает, расслабляющий
1: пейзажи. А не пробовали укол обезболивающий просто сделать?
2: Самое интересное...
1: Вместо вот этих вот VR-очков.
2: Ну, укол, наверное, его же не сразу начинают делать. Некоторые не хотят укол, говорят, это вредно. Я без уколов,
1: хотят?
2: Пожалуйста. Мы и прививки потом делать не будем. Да. В общем, технологию стали внедрять в том числе и в государственные роддома. Ну, на самом деле, я даже не знаю, согласилась
1: Слушайте,
2: бы я
1: ну,
2: на такие
1: если,
2: очки.
1: Если роды, то значит любую операцию также можно наркоз заменять. Зачем, ну, вам, такой, зачем вам наркоз?
2: Не на такой же,
1: мы
2: слушайте,
1: что, вам VR-очки
2: наденем? А если у тебя там пейзаж, река какая-то, тебе врач говорит, тушься, а ты не слышишь, так извините, я тут закат у меня, тут закат, извините, доктор.
1: Так, ладно, в общем, да, новость забавная, согласен.
2: А там еще есть одна про очки для мышей только уже, и корейские ученые, видишь новость?
1: Может быть, достаточно.
2: Ну расскажи, это же интересно, это не очки, это линзы.
1: Хорошо, так, где?
2: Корейские ученые успешно протестировали.
1: На мышах линзы от депрессии. Смотри, нет, ну, с одной стороны, ты сейчас смеешься, а ведь потом же это и до людей дойдет. Это же пока, только мыши сказали, все, депрессия,
2: мне всегда говорят,
1: нет, нормально.
2: Сними розовые очки.

0: Я поэтому и говорю, дорогие
1: друзья.
0: Тогда
1: надо поторопиться, конечно.
0: Чтобы вам не понадобились линзы от депрессии, заходите на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на «Эх, разгуляй».
1: Ну а чтобы еще одни линзы нам нужны, линзы от зависти, потому что Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером. Дайте мне линзы от зависти.
0: Слушай, а что ты ему завидуешь-то? Ну, зачем ему эти деньги?
1: Я не
0: счастье
1: знаю.
0: Они ему не принесут.
1: Это правда. После миллиона долларов уже остальные деньги счастья
0: не
1: приносят.
0: Это уже не деньги. Это уже куда их вложить?
1: Это уже
0: что с ними делать?
1: Это называется головная боль. Согласен. Все, дорогие друзья, вот на этой позитивной ноте.
0: А билетики-то зайдите на сайт radioshanson.ru и купите на «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+.
1: Все, вернемся завтра в 7 утра. С вами были Марина Дымова
0: и Артем Демин. Всем пока. Сегодня песня в 12:00 у него

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России зарегистрировано уже более 15 тысяч компаний с китайским участием. Об этом сообщил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, предприятия занимаются торговлей, а также инвестируют в рынок через сельское хозяйство, машиностроение, IT. Титов добавил, что на Петербургском международном экономическом форуме обсуждал с губернатором Сахалина возможность привлечения китайских инвесторов на Курильские острова. Там созданы уникальные налоговые, административные условия для бизнеса и для инвестирования. Продажи черешни сократились в России в конце мая, начале июня на фоне роста цен. Компании, изучающие кассовые чеки, оценивают снижение в диапазоне от 8 до 15%, пишет Коммерсант. Аналитики зафиксировали подорожание черешни в среднем до 847 рублей за килограмм. Сказались заморозки в период цветения и сокращение импорта. Рынок обеспечен местной продукцией только в пределах 10-30%. Уже 17-й центр женского здоровья скоро откроют в Москве. Его создали при городской клинической больнице имени Вересаева, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что в создаваемых клиниках женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и атмосфере доверия. Новый центр находится на Петрозаводской улице. В выходные 20 и 21 июня пройдут дни открытых дверей. Москвички смогут осмотреть учреждения, пообщаться с акушерами-гинекологами, увидеть высокотехнологичное оборудование. Всего в этом году планируют открыть 6 центров женского здоровья. В Москве и области всю неделю ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он объяснил, что столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы включительно. По ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13 градусов, дневные часы от 15 до 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А на календаре уже экватор первого летнего месяца. Не успели мы встретить и защитить детей, отпраздновать это дело. Да, уже прям-таки 85 тысяч раз, а может быть даже и больше, перестроены планы. Куда же поехать? Вот в какое направление? В европейской части нашего континента свежо, а вот восточнее, ну, где-то с Казани, Самара, Сыктывкара, уже вот, глядя на метеокарту, смотрю, из Западной Сибири прям жаришка 28, и на Дальнем Востоке плюс-минус также ближе к 30 градусам. Куда путь держать, это уже нам ответим попозже сами себе. Главное, чтобы сратить шансов.

Соглашусь с Владимиром Ждамировым, однозначно, любовь не проходит, нет. Раз, открыв свое сердце шансону, остаешься с ним навсегда. А как еще можно объяснить, что песни живут поколениями? Да. Ну все, теперь об этом думайте. А для того, чтобы подчеркнуть свою любовь, ему нужно действовать. Встретимся с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной Лайф-арене. И вот там-то и Владимира Ждамирова увидим, и Евгения Григорьева, Алексея Петрухина, и Татьяну Куртукову, и других наших любимых артистов. И потанцуем, и повеселимся. Для того, чтобы выбрать лучшие места, вы знаете, добро пожаловать на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у меня новость из параллельной вселенной. Оттуда, где сверкают бриллианты, пахнет очень дорогим парфюмом, в общем, из рядового дилерского центра Москвы. Дело в том, что несколько дней назад легендарная британская марка Rolls-Royce представила обновленное электрокупе «Спектра». А некоторые дилерские предприятия столицы уже отчитались, что готовы привезти автомобиль к нам. Стоимость обновленного купе в Европе составляет примерно 33 миллиона рублей по текущему курсу. Дилеры разъясняют, что со всеми логистическими затратами, а также обязательными сборами, конечная стоимость машины в Москве будет примерно 65 или 70 миллионов рублей. А подождать такую роскошь придется от 4 до 6 месяцев. То, что автомобиль будут покупать, сомнений нет. Ведь, по мнению специалистов, прямых конкурентов у Rolls-Royce Spectre нет. Формально, в качестве альтернатив можно рассматривать Porsche Taycan Turbo GT, электрические версии Mercedes AMG GT Coupe или гибридный Bentley Flying Spur. Однако по уровню роскоши, эксклюзивности и позиционированию британское купе остается уникальным предложением. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Вика Ветер на волнах радио Шансон. История душевная про сильную женщину. Вы все и так прекрасно знаете, но какой харизматичный вокал. Ах, здорово. Музыки много. Шансон один.
1: Часто вспоминая о былом,

0: всех вас.
1: Реклама на радио «Шансон». Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Можно в точности знать, а можно верить слепо, можно это считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым, где-то там, наверху. Есть седьмое небо расположенное сразу над шестым, это небо Господь.

застреленных на одной высоте. Да крыло в крыло, чтоб летали под ним стаи окрыленных на одной высоте. Да чтоб крыло в крыло, впрочем, жизнь — это жизнь. И вы не стали ближе, так и не был, увы, найден компромисс. Кто-то не захотел подниматься выше или наоборот.

каждый выбрал свою высоту полета, и вроде небо одно, а разный сверху вид, каждый выбрал свою.

точности знать, или верить слепо, или даже считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым. Знаешь, там наверху есть седьмое небо расположенное сразу

Умение себя слышать — это вообще великая, великая способность. Дар, если хотите, можно так назвать. Вот Ирина Круг в отпуске. Хорошо себя чувствует, отдыхает, набирается сил для новых свершений, выступлений и так далее, и так далее. Вы ведь тоже набираетесь сил? Ну и славно.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинспротайк» на декларации на сайте «Настрик.рф».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте.

день в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все банки в России могут быть включены в белый список уже осенью. Ведется соответствующая работа с Центробанком и Минцифры. Об этом рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Белый список – перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета. Сейчас в списке более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты. Более 50 тысяч жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство России. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Республики Виталий Игнатьев. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Заявление можно подать в упрощенном порядке. Население Приднестровья составляет около 455 тысяч человек. По официальным данным, там проживают порядка 220 тысяч жителей, обладающих российским гражданством. Тем временем средний возраст иностранцев, переезжающих в Россию, составляет 45 лет. Об этом агентству ТАСС сообщили в агентстве стратегических инициатив. Месяц назад уже более 2500 человек зарегистрировались на платформе «Время жить в России». Полностью готовы к подаче более 200 заявок на получение разрешения на временное проживание. Самому молодому пользователю сервиса 21 год, самому старшему 67. Много заявок поступает от жителей недружественных стран из Германии, Латвии, Эстонии, Великобритании и США. Среди дружественных стран наибольшее число пользователей зарегистрировано из стран Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Индии. Для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей предложили вдвое снизить налоги. С инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Михаил Делягин. Они считают, что мера должна распространяться на налогоплательщиков, у которых есть статус многодетной семьи. Парламентарии направили обращение премьеру Михаилу Мишустину. Авторы идеи подчеркивают, что действующие меры налоговой поддержки в основном нацелены на наемных работников. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

не столкнусь с тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

И еще до появления термина и понятия эмоциональное выгорание Александр Васильевич уже пел об этом. Но это за уж притянутая информация. Я ж Денис Денисов. Всем желаю здравствуйте и песнями наслаждаться. В них, на самом деле, в очень многих смысл глобальный скрыт. Можно даже сказать, прозорливый. Главное, чтобы вы могли его услышать на волнах душевного.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Оно, как ни крути, наступает в жизни каждого мужчины такой момент, когда, встретив женщину, все, мир померк, и лишь она является светочем, тем самым маяком, которая и радует, и балует, и вообще дышать ради нее хочется. Так чего же этого стесняться? Наоборот, это нужно культивировать, делать сюрпризы и подарки, достойные вашего выбора и вашей единственной неповторимой, которую Стас Михайлов только что нам пел. Ну так давайте-ка отправимся в путешествие. Увлекательное, да со звездами шансона по-русски. Это наш фестиваль «Бархатный шансон». Берег Средиземного моря, отель в Турции, «Титаник», «Делюкс», «Гольф», «Белек». Ну, красота же! А еще дело все будет в октябре с 24 по 30, то бишь лето продлим. Это информация для лиц старше 12 лет. А если у вас уже семья и как раз-то есть дети, то при бронировании тура в июне те самые дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Пора действовать, правда?

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: буду сниться молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

У каждого из нас есть рецепт восстановления. Вот та самая веточка, за которую мы хватаемся и выбираемся из самого-самого сложного. Из болота, например. Ну, эмоционального, настроенческого. Когда уже все грустно-грустно-грустно. Что мы делаем? Правильно, напевать. Это не защитный механизм. Это наша осознанная помощь самим себе. А какую песню? Ну, конечно, любимую, которую мы слышали и слушаем на волнах радио «Шансон».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Шатка моя сань на рысе. Тороплюсь мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упусти. Ведь любимая-то спрось, не прости. Возвращаю я тебе сердцем отдай.

проходит день, смотри, пылает горизонт. Садится солнце, сейчас в озеро занырнет. Успели, милая лошадка, вот и все. Глаза любимые вижу в золоте озер.

Да что гадать, все и так очевидно. Если мелодия, даже с грустными глазами, мажорная, значит, хороший актер. А если, наоборот, лирика, ну, прекрасно, прекрасно, тогда изливает душу через музыку. Вообще, мы свое настроение транслируем очень даже легко. Главное — уметь понимать это. Называется это явление эмоциональный интеллект, эмпатия по-другому. Так давайте же быть лучше. Давайте относиться хорошо друг к другу. Но вот мы нашим репертуаром этому способствуем.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

15 часов в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Около 2 миллионов сим-карт заблокировали пользователи на госуслугах, сообщает пресс-служба Минцифры. Сервис проверки записанных на человека абонентских номеров работает с апреля прошлого года. В разделе отображаются все оформленные договоры связи со всеми мобильными операторами. При необходимости можно приостановить или расторгнуть их. Сервис помогает защититься от мошеннических действий с сим-картой. Более 1 600 000 россиян смогут впервые проголосовать на выборах в единый день голосования. Ожидается, что он пройдет 20 сентября, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В сентябре запланированы выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования состоятся более 2 000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить свыше 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В Омской области запретят продавать вейпы. Подготовить соответствующий мораторий поручил глава региона Виталий Хаценко. Документ должен быть готов к августу, а до 1 сентября органы исполнительной власти должны его согласовать. Сейчас электронные сигареты продают в сотнях торговых точек, в том числе сетевых. На прошлой неделе Госдума приняла федеральный закон, который дает регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина. Тем временем Чечня стала самым некурящим регионом России. Там зарегистрировано менее 1% курящего населения. Таковы данные Минздрава. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотка и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних граждан составила около 1,5% и 4,5% соответственно. В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия, ДНР и Дагестан. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейку. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: свобод.
1: Буквально несколько минут назад обсуждали с коллегами, а как кто кого вдохновляет. Сам себя, я имею в виду, мотивирует, заставляет что-то делать, если вдруг не хочется. И знаете, в чем сошлись? На слабо. Берем сам себя. Вот у нас так происходит и у меня, в частности. А у вас как? Рассказывайте. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. Мой друг, жду от тебя сообщения. И песня также называется «Анатолия Полотно и Федя Карманова».

девочка, твоя песня еще недопета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Сижу сейчас и думаю, а ведь правда, мы скрываем вот самые такие интересные моменты. Да, в социальных сетях, возможно, мы и делимся какими-то интересностями, потому что чувства распирают. Но, обратите внимание, все известные люди свою жизнь стараются держать внутри, спрятанные от посторонних глаз. Да, это факт. Мы видим уже результат. А что предшествовало? Какие этапы? Вот это пусть остается за кадром, загадкой. И больше уважения и интереса, и профессиональное становление тоже происходит разными этапами. Не стесняйтесь этого.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез.

Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба. Oh yes, bitch, I love you.

0: пути много. Шансон один.
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит. Такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего, но давит жаба. Ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива.

жирует, живет себе, и в ус не дует. И джаз-музон врубает вшивой, что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота и говорю:

держу я, и вижу в ней мурло буржуя. Неужто ли я за ваши сливы продам, что в жизни

Как мы все прекрасно знаем, одного желания маловато. Маловато будет. Нужно еще что-то делать. Как минимум, первый шаг в сторону. Объект своего обожания, мечты и вообще чего угодно. В принципе, чтобы идти. И даже для того, чтобы послушать любимую музыку на волнах радио Шансон, нужно громкость добавить.

0: основу.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

день не день, и ночь как бы не ночь, потому что поспать не получается. И все это душевные наши страдания, которые даже похлеще на нас действуют, чем простая физическая боль. Крепитесь, держись, если у вас такое состояние. Помните, все проходит. И с нами будет еще лучше. Я уверен. Вы на волнах радио Шансон.

я не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян ожидает еще две короткие рабочие недели в текущем году. Следующий такой период будет в ноябре и в декабре, пишет российская газета. Так, согласно производственному календарю, в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства в среду рабочими днями будут 2, 3, 5, 6 ноября. Заключительная короткая рабочая неделя в 2026 году выпадает на конец декабря. Она будет трехдневной. Трудовой период займет даты с 28 по 30 декабря, после чего в четверг 31 декабря стартуют длительные новогодние каникулы. В Госдуме предложили создать реестр педофилов. С такой инициативой выступила депутат Анастасия Удальцова, пишет газета «РУ». Также планируется изучить зарубежную практику и оценить эффективность действующих в России мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних. По итогам работы в законодательство могут внести изменения, направленные на усиление защиты детей. Кроме того, Удальцова считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: родословная моя.
1: А пока вместе с вами слушали песню Лесоповала «Птичий рынок», как раз-то на этом примере и обсуждали философскую мысль насчет того, что если не двигаться вперед, то прошлое затягивает, как черная дыра, обратно. Ну, это же не про нас, естественно. Естественно, в компании «Радио Шансон» у нас движение только вперед. Денис у микрофона. И чувствуете прямо сейчас притяжение. Попадаем на орбиту Евгения Григорьева. И песня называется «Притяжение души».

0: Самое первое, о чем начинает мечтать девушки, как мне кажется, так это именно о свадьбе и материнстве. Так что, джентльмен, не затягивайте этот момент счастливый, делайте предложение им, избранницам. Жизнь точно изменится. И 100% в лучшую сторону.
1: Не хочу я курить по утрам, чтоб захлеб не душиться кашлем и не...

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

На самом деле, если вы приучили свою ненаглядную только к розам, и даже без повода, сделайте иногда исключение и подарите пионы. Сейчас же вроде сезон, как они пахнут красиво. Ну и про розы тоже не забывайте, вдруг аллергия или реакция будет не та. Но в любом случае, баловать своих ненаглядных – это признак хорошего тона и настоящей мужественности, на мой взгляд. Не обязательно цветами. В принципе. И песни тоже. В программе «По заявкам».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А чего не отнять, так это увлекательнейшие музыкальные способности у Валерия Залкина миксовать разные жанры и стилистики. Сможете определить, что это напоминает? А, нет, потому что флер всего возможного здесь имеется. Да, мы называем это индивидуальностью. Господа хорошие, Денис Денисов был с вами минувшие несколько часов, но пришла пора мне откланяться. Всем приятственного понедельника я желаю. Услышимся уже завтра. Ну а пока. Пока-пока.

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не

0: Адамсом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Водители в России стали чаще скрываться с места ДТП. С начала года таких увеличилось на 7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. Чаще всего подобные случаи фиксируются в Нижегородской, Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По словам экспертов, решение скрыться водители, как правило, принимают на эмоциях из-за страха перед наказанием, находясь в панике или в состоянии алкогольного опьянения. Однако в 80% случаев виновников все равно обнаруживают. Напомню, за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав на 1,5 года или арест до 15 суток. РЖД временно приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Уточняется, что из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписания и маршруты поездов дальнего следования с отправлением 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых поездов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Продажи откроются в ближайшее время после корректировки графика. Сильный ливень обрушится на Москву в ближайшее время. Также возможны гроза и град, а порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Об этом в мессенджере «Макс» предупредил столичный комплекс городского хозяйства. Наиболее интенсивными осадки будут после 15 часов и вплоть до утра вторника. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков. На фоне надвигающейся непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады, спецтехника, а также откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов не укрываться под ними во время непогоды. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Евро стоит 82 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. У микрофона с этой минутки буду я, Ольга Шатрова. И начнем мы с вами программу «По заявкам», конечно же, с улыбки. Ведь сегодня отмечается определенный, неофициальный, правда, но день улыбки. Посвящен он способности поднимать настроение, улучшать самочувствие, дарить радость окружающим. В этот день принято улыбаться прохожим, делать комплименты и делиться хорошим настроением, несмотря даже на погоду. Программа только для вас. Как раз и создана для того, чтобы дарить улыбки и радость. Давайте напомню наш контактный номер. +7 909 955 103 и 0. Обращаться можно через портал Макс или же через смс-ки. Ну и давайте сразу с приветов и начнем. Елена из Брянска передает своему любимому и ненаглядному сыночку Сереженьке огромный приветик. Сыночка, легкой тебе смены. Я очень тебя люблю. Ты всегда в моем сердце, твоя любящая мамулечка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
3: для не знаю, как у вас, но у меня какое-то разобранное настроение. Вот так вот бьешь себе по щекам и говоришь, ну-ка соберись, сконцентрируйся, возьмись за работу, в конце концов. И вот сконцентрировались и собрались вот подруги и поздравляют свою коллегу Марину Сергеевну Мачалову, старшего методиста Московской электронной школы. Ты как идеальный прыжок. В нем сила и легкость, расчеты, вдохновение, ум направляет, воля ведет, а грация делает каждое движение искусством. Желаю, чтобы жизнь была такой же гармоничной, как твои тренировки, с четкими целями, приятными сюрпризами, ну и, конечно, победами, которые наполняют сердце гордостью. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, а рядом те, кто умеет ценить твою уникальность. Будь счастлива, Марина Сергеевна, и сияй еще ярче. С 88-летием Людмилу Павловну Акшиди поздравляем с такой солидной даты. Искренне желаем крепкого здоровья, долголетия. А это дочь Ирина и зять Андрей, а также внук Виктора из города Магнитогорска. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Жду от вас участия. Напоминаю, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через портал МАКС или через СМСки именно по этому номеру.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Не гони.

Еще один забавный неофициальный праздник сегодня отмечается под названием «Возьми свою кошку на работу». У нас на дверях офиса тоже висит табличка «Dog Friendly», а это значит, что питомцы приветствуются, и нет ограничений и привязок к неофициальным праздникам. А радио «Шансон» тоже весьма-весьма френдли, и, мне кажется, программа по заявкам только для вас тому яркое подтверждение. Плюс 7-909-955-103-0, обращайтесь. Наташенька, пишет Руслан, хотел бы остаться с тобой, но это немыслимо. То это будет самым большим наказанием для меня. Одно у меня желание, мечта обнять тебя, поцеловать и никуда не отпускать. Вот так-то. Привет летит Светлане и Валерию в Домодедово. Ну и пожелание отличного настроения вам в компании «Радио Шансон». Всем-всем-всем хорошего настроения и легкой трудовой недели. Желает Татьяна Панасюк. Передает всем привет всем слушателям «Радио Шансон», особенно Олегу Хадаеву. Ну и Дмитриев, я тебя люблю. Это Оксана из Пскова.

15 июня родился Михаил Державин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. У него не так много ролей в кино, особую популярность ему принесли эстрадные номера в дуэте с другом и коллегой Александром Ширвинтом. Но пан ведущий в «Кабачке 13 стульев», любимейшие передачи всей страны, сделала Державина настоящей звездой. Ну а прямо сейчас под прицелом нашего внимания именинники, давайте их и поздравим. Хочу поздравить с юбилеем любимого внука Николая Назаренко. Счастья тебе, мой родной. Любить и быть любимым, быть всегда и во всем на высоте. Ты лучший внук на планете Земля. Это бабушка Галя из Ростова-на-Дону. А вот Виталий к нам впервые обратился, хотя радио «Шансон» включено на работе постоянно. Так, вы видите, у вас уже промах. Нужно, чтобы еще и дома постоянно радио «Шансон» звучало. Хотелось поздравить с прошедшим днем рождения коллегу Веронику, пожелать всего самого наилучшего, а главное – здоровья и мира. И большая просьба передать ей хорошую композицию. Это Виталий из города Керчи, судостроительный завод. Ну, конечно, музыкальный подарок прозвучит, но прежде я напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через портал Макс, либо через смски.

0: свой привет шлет любимой соседке Леночке. Мы соседи на даче. Любви, добра. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Мира, добра и всем, кстати, желает Людмила. С большим приветом к нам из Рязани Леночка Карабанова. Она сейчас на даче, устроила себе выходной. Так, балует себя клубничкой. Сегодня также в теплице сорвала первый огурчик. Качаясь на качелях, купаясь в бассейне. Передаю привет всем родным и близким, и всем друзьям, любителям шансона, а также моей любимой мамочке. Вы знаете, я, конечно, в завидном положении, потому что я вижу все фотографии, которые вы присылаете в наш эфирный чат. И да, понимаю, что да, это место силы. Михаил Савельев с восторгом. Да, он наконец-то добрался до берега Волги. С ночевкой планирует там остаться. И привет Сенгилеевскому району Ульяновской области. Принято. Ну и Александр Газарес всех мужиков поздравляет с праздником, днем мужских недостатков. Ну и еще один привет, это уже Даниил, передает своему руководителю Виктории Михайловне ради отличного настроения. Не так много времени у нас с вами в запасе, а посему, если хотите поучаствовать, то участвуйте. Плюс 7-909-955-103-0.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

Татьяна Васильевна и Светлана Альбертовна – бывшие мастера ЖКХ. Хотя бывших не бывает, и они хотят поздравить с днем ЖКХ. Пусть у коллег не будет никаких аварий, пусть в подвалах будет сухо, и жители домов будут счастливы. Всех причастных к службе ЖКХ поселка Щапово с праздником, пусть вспоминают добрым словом. Вот, это Татьяна Блохина, Светлана Айзатулова, поселок Щапово.

красивую песню просят для именинника Александра. Это Светлана. И просит передать, чтобы он позвонил. Он искал со мной связь, но, к сожалению, мы потерялись. Так, срочно надо найтись. Поздравления летят и в город Кинешма, Ивановской области. Ирина Собянина сегодня принимает поздравления. Ну и от нас примите. Благополучия вам, удачи и много-много радостных дней. С днем рождения мужа Владимира. Поздравляю, да, здоровья, счастья и мира. Ну и ваши приветы. Жанна, привет свой адресует любимому мужу Андрею Денисову. В город Гурьевск он летит. Привет моему любимому мужу Игорю Верченко. И в дополнение слова любви. Да, сильно-сильно люблю. Увы, без подписи. Дедушка Алехандро передает всем женщинам радио «Шансон» свой любвеобильный привет. Принято. И огромный привет Елене Викторовне Чеховой. Ну и пожелания отличного настроения, всего самого наилучшего. Это Наталья Николаевна из Москвы. Увы, подходит к завершению программы по заявкам, но у нас есть в запасе еще вечерний выпуск, так что обращайтесь. 21.00 по московскому времени. Меня зовут Ольга Шатрова, с вами не прощаюсь, встретимся в следующем часе.

0: Адамсом.
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтруд уточнил право работника брать отпуск для подготовки к свадьбе. Любой россиянин в такой ситуации может рассчитывать на 5 дней за свой счет. При этом работодатель не может ему отказать, сообщило министерство в мессенджере Макс. Для того, чтобы воспользоваться данным правом, необходимо написать заявление. При этом уточняется, что предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Он будет длиться ровно столько, сколько положено. Подчеркивается, что воспользоваться дополнительными днями могут даже новые сотрудники во время испытательного срока. Однако в этом случае его продлят на количество дней, которые человек отсутствовал. Первые вагоны для поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, собрали в России. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. Как пишет парламентская газета, поезд рассчитан на скорость до 400 км в час. Поэтому к сборке и безопасности состава предъявляют особые требования. Отмечается, что над проектом работают около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущих магистралей, в том числе мостов и переходов через дороги и железнодорожные линии. Тем временем в столице начали испытывать отечественных роботов для уборки улиц. Они могут собирать тополиный пух, пыль, опавшие листья и мелкий мусор. Об этом агентству «Москва» сообщили в московском инновационном кластере. Разработчики отметили, что делать отдельного робота только для тополиного пуха было бы невыгодно. Поэтому компания разрабатывает универсальные машины для комплексной уборки города. Напомню, ранее в сети завирусилось шуточное ИИ-видео с самоходными роботами, собирающими тополиный пух. И в завершение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 71 рубль 91 копейку, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейку. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

отмечается юмористический праздник под названием «Праздник мужских недостатков». Он призывает с юмором отнестись к мужским слабостям и нелепым привычкам. Женщины могут вспомнить о недостатках своих партнеров без обиды, только чтобы посмеяться вместе и укрепить даже, может быть, взаимопонимание. Для мужчины это повод признать свои минусы и показать, что они готовы меняться к лучшему. Я думаю, что комплименты – это путь к исправлению, так что, мужчины, начните восхищаться противоположным полом, как это сейчас делает Александр Новиков на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Неспешные прогулки на карете. Кто-то же мечтает разогнаться и умчаться в закат на бешеной скорости. В середине этого часа Дмитрий Малыгин расскажет о предмете для гордости, который анонсировали на Петербургском экономическом форуме. Так что не пропустите рубрику «Дави на газ» в середине этого часа. До этого еще успеем призвать Америку не валять дурака. Ну и разделим лето с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созахинстрой». Проектная декларация на сайте нашкодом.рф.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Мощность автомобиля – один из важнейших параметров. Именно на этот показатель чаще всего опираются потребители при выборе автомобиля. Чем мощнее машина, тем круче. И пока наши восточные партнеры упражняются в тысячах лошадиных сил, мы анонсируем первый в истории АвтоВАЗа турбодвигатель. На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов прокатился на новом кроссовере «Лада Азимут» вместе с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым. В процессе тест-драйва руководитель компании рассказал министру, что под капотом «Азимута» появится более технологичный и мощный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом. Его мощность составит 150 лошадиных сил, но произойдет это только в 2027 году. А с 4 квартала текущего года до этого момента для покупателей будут доступны 122 и 135 сильные экземпляры. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: жить.
1: Лучше всего помогает жить. Построенные планы. Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в Москве в Лайф-арене соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях и любит шансон по-русски. Ждем и вас на зажигательной встрече близких по духу друзей. Разгуляемся все вместе 14 ноября в Лайф-арене. Категория 12+.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном, представляя, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Настоящее чувство преображает. Многие в произведении литературы иллюстрируют преображающую силу, любви, но не всегда. Не всегда. Если чувство эгоистично, безответно или основано на... Следующий час у нас с вами пройдет, да, службы и, может быть, даже курьезные службы к участию.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Записи в душе. Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Проблемы с различными видами связи могут возникнуть в России во время выборов. Меры будут связаны с обеспечением безопасности. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС. По ее словам, комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. В частности, на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi и резервные источники питания. Впервые будет назначен сотрудник, отвечающий за обеспечение эвакуации и предупреждение диверсий. Напомню, выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября. Голосование будет трехдневным. Правительство разрешило выпуск бензина и дизеля более низкого экологического класса. Речь о производстве топлива Евро-5 с показателями Евро-3. Как пишет «Коммерсант», такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском указанного топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед Кабмином о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. По словам экспертов, это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автомобилей, потому что в таком топливе допускается больше содержания серы, ароматических углеродов, этанола и прочего. Отдых в Турции по системе «Все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на двоих. Такие ориентировочные цены на пакетные туры назвали в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о поездке на 10 ночей с перелетом из Москвы при бронировании в июне. В нижнеценовом сегменте бюджетные отели 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд. Такие варианты стоят примерно до 185 тысяч рублей. При этом более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму до 250 тысяч рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: «Катюша» – полевая почта и заявки служивых.

0: дай бог.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Ну вот и нам, дорогие друзья, дай бог начать нашу любимую передачу на шансоне «Катюша» с ее ведущим Алексеем Филатом, президентом Союза офицеры группы «Альфа». И как не всегда, к сожалению, но это отдельный случай, это очень приятно. Помогает мне Ольга Шатрова. Мы очень довольны друг другом, что мы сегодня встретились и встретились вместе с вами. К сожалению, 2 недели не было, был перерыв. И связан он был не как обычно с какими-то праздничными днями, которые всегда почему-то выпадают на наш любимый понедельник. А в принципе у меня была уважительная причина. Я выдавал замуж свою дочь. Старшую дочь. Вот. Сразу хочу веселый такой случай рассказать. Ну, молодежь, она такая, в общем-то, не то, что они придумывают, но они все хотели сделать, в общем-то, по красоте, ну, кроме белых платьев, там, черных смокингов, все как положено, как в кино, я вот так говорю, как в кино, когда люди сидят на стульчиках, значит, папа заводит невесту в это здание, идет между людей, они все смотрят, муж ждет, как бы, там, у алтаря, ну, там сидит женщина, которая фиксирует брак, вот. И мы такие идем, между этих так не спеша, спокойно. Я так смотрю, а у мужа прям такая скупая мужская слеза. То есть, я же не знаю, то ли он меня увидел, испугался, то ли он не ждал, что все-таки думал, боялся, что невеста убежит из-под венца. Вот. И он заплакал, когда увидел, что она идет. И смотрю, дочь тоже моя такая, в общем-то, хлипывать начала. И так тихо-тихо меня спрашивает: «Папа, ты тоже плачешь?» Я говорю: «Ты что, дочка, как мне плакать? У меня еще кроме тебя 3. Если я буду плакать, у меня соплей не хватит на всех вас». Поэтому я говорю: «Нет, я говорю, держусь». Ну, слава богу, все, в общем-то, хорошо закончилось.
3: А вот. Надо сказать, что про вас спрашивали. Да-да-да, в прошлый понедельник.
2: И это очень приятно. Это значит, что наша работа оставляет след, что мы нужны. А раз мы нужны, мы будем работать, пока нас... Вот. Ну, короче, до конца будем работать, пока есть силы.
3: До победного.
2: Да, и порох в пороховницах. Ну, ладно, дорогие друзья, давайте я все-таки напомню, для чего мы здесь собираемся. А собираемся мы что? Повспоминать. Может быть, погоревать, поплакать, повеселиться, посмеяться, повспоминать наши лучшие, молодые, веселые, озорные, казарменные годы. Как мы жили, дружили, делили пайку. Копали траншею в рост, для стрельбы лежа, бегали марш-броски, делились последним, не знаю, ходили в самоходы, где-то нарушали воинскую дисциплину, получали по заслугам, по соплям и снова продолжали служить. Так вот, между нашими разговорами, конечно, будем хорошие песни слушать. Вот, например, такую, как я вам сегодня поставил, она такая необычная для... начало нашей передачи, вы привыкли уже к каким-то определенным письмам. Это одна из новых песен. Вот. Но сегодня я ее поставил. Почему? Потому что дата проведения вот нашего, так скажем, эфира, она, к сожалению, печальная. Вот буквально 31 год назад, вот именно в это время, разразились страшные буденовские события, когда террористы захватили большое количество, практически больше 2000 заложников в городе Буденновске, в моем родном городе. Почему? Потому что после участия в этой спецоперации я туда ездил несчитанное количество раз. Вы знаете, несчитанное. Могу рассказать про каждую поездку. Знаете, вот начиналось с того, что через 3 года командиры мне говорят: «Слушай, может, не стоит ехать, мы не понимаем, это, в общем-то, шок для этого города, что там произошло, погибло большое количество людей, по-моему, 137 человек. Как относятся местные там к военным, которые эту спецоперацию осуществляли, которых сами похоронили, 3 своих офицеров, очень много людей было серьезно ранено». Вы знаете, вот с первого дня, с первого приезда мы там, в общем-то, замаскированно ходили, смотрели там места, откуда мы вели огонь, смотрели, где погибли наши товарищи. И когда, в общем-то, нас, так скажем, демаскировал там один мужчина, он прям к нам подошел и говорит: «Ребят, мне что-то подсказывает, что вот 3 года назад вы здесь участвовали в этих событиях, вот по лицам вашим вижу». Мы такие: «Ну, куда отпираться?» Говорит: «Ну, да». Он говорит: «Тогда я вот обижусь, если вы не зайдете ко мне в гости». Ну, еле, короче, мы обратно улетели, потому что хлеб, соль, каравай, наливай. Вот. А потом вообще дошло до того, что мы ездили большими делегациями, мы выпустили медаль памятную участнику тех далеких буденовских событий. И, в общем-то, вручали эти награды в том числе врачам, которые были в этой больнице, тем, кто оказался в заложниках, всем, кто помогал, в общем-то, участвовал в этих событиях. Ну, короче, в общем, было все это круто. Поэтому такая немножко песня грустная. Ну, мы не будем о грустном. Почему? Потому что передача наша, конечно, вообще как жизнь. Она состоит из полос. Где-то погрустим, где-то повеселимся. Но всегда мы живем надеждой, что все будет у нас классно. Так вот, друзья мои, вы не просто слушаете. Вы должны участвовать. А чтобы участвовать, вы можете прислать мне смс-очку или в нашем любимом Максе, в нашем любимом Максе написать по телефону +7 909 955 1030, написать сообщение, которое я обязательно прочту. Но если вы чувствуете сегодня себе удачу, активность, наберите, пожалуйста, телефон 8-495-223-5550, 8-495-223-5550. Я жду ваших звонков, дорогие друзья.
0: Катюша на радио «Шансон».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вот наша постоянная слушательница Галина, ну, просто написала, просто вот отметилась, что она рядом с нами. Всем большой привет. Вот и наступил очередной понедельник. Пишу из пути, едем домой. Всем хорошего настроения. Друзья, хорошее настроение. А у нас на второй линии Алексей Сидоров. Он первый раз позвонил в передачу, хотя давно хотел. И тут же в нее попал. Чего и вам желаю. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Рассказывайте, как служили, где служили, чем служба запомнилась?
2: Служил я года 2001-2003, БЧ-66-99, внутренние войска. Чем запомнилась служба? Службу забыть невозможно, пройдя уже столько лет, вспоминая всех друзей, товарищей, с кем служил, кто как себя вел, ну и так далее, и тому подобное. Ходили в самоходы, ходили в наряды, ходили в караул. Ну, было много интересного всего.
1: Ну вот служили на Северном Кавказе, но на Северном Кавказе ходили в самоволы или нет? Или там, куда ходили. Не идешь, все самоволка?
2: Ну, по большому счету, там тоже ходили в самоходы, так скажем, за водкой местной. Очень плохого качества, но в те молодые годы, как бы...
1: Когда печень, соответственно, была молодая, и ей было практически все равно.
2: И ей было все равно, что пить, абсолютно верно. Вот. Ходили за бараниной и за водкой. Вот единственные два пункта, которых у нас не было в батальоне, а все остальное в
1: принципе. А вот интересно, на самом деле самоходом, а с оружием ходили вообще в самоход или нет?
2: Само собой, конечно.
1: А вот представьте, вот кто-нибудь, мне скажите из наших слушателей, кто служил, ну и на Северном Кавказе, не в эти непростые годы, кто-нибудь самоволку с оружием ходил боевым? Я думаю, никто не ходил. Поэтому вы говорите, это естественно, но на самом деле даже самоволку назвать невозможно. Как можно с боевым оружием там идти за территорию части и назвать это самоволкой? Мы практически шли на боевое задание по обеспечению тыла.
2: Можно сказать и так, да. И иногда этот самоход был именно как боевое задание, потому что отправляли нас в этот самоход офицеры.
1: Ну вот.
2: Можно сказать, что это был не самоход, а именно боевое задание.
1: Я почему и сказал, говорю, как вообще можно в Северном Кавказе в эти годы, по крайней мере, ходить в самоход просто невозможно. Во-первых, отправляли офицера, во-вторых, с боевым оружием. Я просто в 2002-м последний раз был в командировке там, и я знаю, что, ну, как такового, вот в прямом смысле слова, самохода, ну, даже представить невозможно.
2: Вот. Ну да. Вот как раз у меня вторая была... Туда, когда, если помните, это конец, октябрь 2002-го, когда был захвачен Норд-Ост.
1: А, во время Норд-Оста.
2: Да.
1: Время такое, да, было. Ну, Алексей, рассказывайте случай.
2: Да, рассказывайте. О веселом, да. Вот. Был такой у нас случай в части. Часть находилась в городе Курске. Конечно же, всем огромный привет, с кем я служил, перечислять не буду, это очень большой список, поэтому я думаю, если кто-то слышит, все поймут. Еще раз повторюсь, ПЧ-66-99.
1: Алексей Сидоров. Алексей, у нас одна минутка осталась, давайте к сути переходите, прям любопытство.
2: Однажды ушел в самоход рядом с частью, находился мединститут, где были, естественно, знакомые девушки. Я пошел в гости, в 2 часа ночи прибежала вахтерша и говорит, звонят из части. Я говорю, что случилось? Там, говорит, построение от мединститута до части, ну, примерно где-то 3 километра. Так как занимался спортом всю жизнь, легкой атлетикой, я переплюнул свой первый разряд.
1: И... За 9.20 добежали?
2: 9.56.
1: Ну, потому что были просто не по спортивной, а в тапочках вышли, видимо.
2: Нет, я был в сапогах, вот в чем дело. Вот. И отлично. Успел перепрыгнуть через забор, ну, правда, уже построения все уже были построены, шла проверка, и когда пошла на второй раз, я уже откликнулся, и мне сказали, а ты где был? Я говорю, тут.
1: В носу ковырял, короче. Короче, вас пронесло, Алексей, я так понимаю, вы еще не один раз бегали в этот мединститут. Алексей, все, к сожалению, время наше пришло к окончанию, я имею в виду перед рекламкой. Вам большое спасибо за звонок. Еще раз напомню телефон для того, чтобы звонить. 8-495-223-5550. Звоните, а у нас музыкальная пауза.
0: Катюша на радио «Шансон». Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.
2: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
3: Ну, дорогие друзья, вот я не знаю, ну, напугал я вас или очень быстро цифры сказал. Ну, буквально один был звонок, и все вы сорвались. Ну, ничего страшного, я вас поразвлекаю. Не обещаю стихов, но что-нибудь расскажу. Но у нас есть сообщение, даже два сообщения от Михаила Алексеевича. Здравия желаю, Катюша. В сообществе мы служили в СГВ. В МАКСе обратился Виктор Ионов. Гарнизон Борны Сулинова. ВЧПП 15-332-252-МСП. Года службы 82-84 прошлого века. Пересылаю его сообщение. Админ Михаил Алексеевич. Так, МСД или 90-я Витебска, Новгородская гвардейская танковая дивизия Борны Сулина, 252-МСП, ТБ, 81-84 года службы, 1-я, 2-я, 3-я танковая рота, взвод связи и взвод обеспечения, разведрота, все жили в одной казарме. Может, кто отзовется по фамилиям? Первая танковая рота — Юра Сергеевичик, Ткачев, Свинарь, интересная фамилия такая или позывной, Лосев, Белых. Вторая танковая рота — Женя Мазарец, Саня Водопьян, Саня Бродовой, Валера Сакула, Коля Бажук, Олег Пикалов, Соколов, Курман Галиев и другие. Вот, другие. Задорожный. Третья танковая рота — Олег Зайцев. А, Олег Зайцев уже из первой танковой роты. Так вот, друзья, вы набираете, значит, сайт «Мы служили в СГВ в МАКСе». И туда, если вы услышали свои фамилии, пишете, даете свои координаты. И вас, в общем-то, там сводят, приют обеспечивают. И обмен информацией и файлы. Дорогие друзья, к сожалению, вот, говорю, как начали мы с такой тяжелой песни «Дай Бог», которую мы с Пашей Расторгуевым, сыном, старшим сыном народного артиста Николая, спели эту песню. Второй песни я тоже сегодня поставил достаточно серьезную песню. Называется она «Генерал». Она вообще посвящена конкретному человеку. Но так уж получилось, спета от души. И когда я ее разместил в сетях, мне позвонило, ну, по крайней мере, полтора десятка, может, даже больше знакомых генералов, сказали: слушай, ну вот просто вот, да, вот, да, мозга костей, так классно, так здорово, вот, высказал, сказал. И на самом деле сегодня есть такой повод, правда, он достаточно печальный. Буквально 13 числа, 13 июня, от нас ушел легендарный командир нашей группы «Альфа», нашего спецназа, Гусев Александр Владимирович. Мне посчастливилось служить под его началом, идти в бой в том 95-м как раз году в городе Буденновске. И я вам, ну вот честно могу сказать, если коротко так вот рассказать просто о нем и о том периоде, в котором он возглавил наше подразделение. Как раз вы помните, развалился Советский Союз, 91-й ГКЧП, потом, в общем-то, на пороге гражданской войны, 93-й, стрельба по Белому дому из танков, штурм нашим подразделением Белого дома, и практически потом, так скажем, уязвленное самолюбие Бориса Николаевича Ельцина подсказало ему, что надо эту группу, такую вот, как сказать, не выполнившую, так скажем, как по его мнению, приказ, так скажем, на штурм с ликвидацией гражданского населения, а сделавшую свою работу профессионально, освободив Белый дом, так скажем, от обороняющихся заложников и так далее, он, как бы, ну, так скажем, решил разогнать, так скажем, группу такую. И вот здесь как раз, ну, появилась когорта людей, которые понимали, что, ну, лишиться такого подразделения с такой историей невозможно. И как один из вариантов, Борис Николаевичу было предложено возглавить это подразделение человеку, которого он очень хорошо знал. Если я не ошибаюсь, Александр Владимирович так к тому времени уже 20 лет отслужил в Кремлевском полку. И то есть, в принципе, ну, так скажем, был близок со многими первыми лицами. Человек такой понятный, ему было доверие. И на этой кандидатуре, в общем-то, сошлись. И он возглавил наше подразделение. Но представляете, человек, который, в общем-то, ну, так скажем, не служил в боевых подразделениях, в общем-то, занимался там работой, обеспечением работы Кремля, построения там, охраны различных объектов, субъектов, там, первого поста. И здесь он попадает буквально через пару месяцев, только входя как бы в курс дела, попадает, я считаю, это было самое страшное событие, которое вообще постигло нашу страну, да и вообще весь мир в новое вот время, новой России. То есть, когда почти 200 до зубов вооруженных, умеющих воевать, готовых убивать, потому что у них был такой опыт боевиков, берут 2000 заложников, и как бы вот подразделение, которым командует Гусев Александр Владимирович, оно оказывается один на один, в принципе, в меньшинстве, даже не превосходящем силы противника, мы оказываемся один на один вот в этом бою. Об этом можно много рассказывать. В нем проведено расследование журналистское, называется книга «Буденновский рубеж». Вам предлагаю ее прочитать. А этой песне отдать дань памяти Гусеву Александру Владимировичу, генерал. А вам напомню телефон, к которому сейчас надо звонить. 8-495-223-5550. Я с нетерпением жду ваших звонков.
1: «Катюша» на радио «Шансон».

0: ведущий программы Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, друзья, что-то очень стали не очень активно писать. Напоминаю, номер для того, чтобы слать смс-очки или в наш любимый Макс присылать сообщение. Плюс 7-909-955-10-30. Не звонить, только писать. А у нас на второй линии Николай Чугунов, ВДВ. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы в прямом эфире. Рассказывайте, когда служили, где служили, чем служба запомнилась?
1: 82-84. Учебка, город Каунас, Литовская ССР. Батальон связи.
0: Опа, опять связист, опять коллеги. ВДВ, а все равно коллеги. Это приятно. Ну, через полгода вас, короче, отучили, не оставили вас в Каунасе, вам не понравилось.
1: И... Нет, да? Понравилось, нормально, но зима не очень красивая, не очень хорошая.
0: Серьезно, там немножко, наверное, это самое, как сказать, влажно, да? Как в Петербурге.
1: Мерзко.
0: Ну что ж.
1: Да. В свежих озерах намного приятнее.
0: Ну там погода, там комары, конечно. Грибы опять же летом.
1: Нормально, к комарам мы привыкшие.
0: А вы сами откуда, кстати, родом? Интересно, Николай.
1: Я звоню из Набережных Челнов.
0: А оттуда же родом, нет? Сами?
1: Да, практически.
0: Отлично. Ну, рассказывайте, у ВДВшников должно быть очень много различных случаев, связанных или с прыжками, или...
1: Прыжками был случай. Мы прыгнули, ждем последний выброс. Смотрим, летит. Почему же купол не открывается?
0: Купол никак.
1: Сапог у товарища слетел.
0: С чего?
1: Сапог слетел.
0: Валенок
1: слетел.
0: А издалека уже, наверное, перетрухнули, думают, ну вот, ЧП.
1: Не очень приятно было.
0: Да, я себе представляю. Так, ну а что, про самоход что вспомните? Самоходы были, ходили?
1: Про самоход было дело.
0: Ну, рассказывайте какую-нибудь историю. Вы сказали много историй, но самое интересное.
1: В Москве меня в Измайловском парке остановили сотрудники милиции.
0: По гражданке, ну, да? Вы по гражданке были?
1: Да, был по гражданке. В итоге мы с ними договорились. Оказалось, что они служили в Кировобаде, тоже десантники. Угу. Они меня довезли до Матросской тишины. Я спокойно вернулся к себе.
0: Так, а как Матросская тишина и Медвежьи озера? Там прямая ветка, что ли, есть какая-то подземное метро?
1: Нет. Дежурство у нас было.
0: Вы на дежурство заступили, понятно. А вы, как они вас вообще вычислили, вот, не знаю, по стриженному затылку, по выправке десантной? Или немножко под шафе были?
1: Военного. В то время военного вычислить было очень просто. Тем более в Измайловском парке ночью, вечером.
0: Ночью. Было 3 часа ночи. Я шел с шатающейся походкой. В моей авоське гремела пустая посуда.
1: Походка была твердая.
0: Ну, классно. Классно, когда есть такое вот родство. Я тоже много могу случаев вспомнить, когда вот находили каких-то знакомых, родственников. Особенно, когда с ГИБДшниками встречаешься, так посмотришь, говоришь, товарищ капитан, я вас где-то видел, кого-то вы мне, какого-то артиста. А может быть, вот Иван Ивановича знаете? Он говорит, какого Ивана Ивановича? Я говорю, ну, Ивана Ивановича. И вроде, ну, туда-сюда смотришь, ну, поехали. Ну и, Николай, что еще-то интересного было, нет, на службе?
1: Было много чего интересного, просто все забыл, вот сейчас вот все забыл.
0: Ну давайте привет передавайте.
1: Привет, обязательно привет. Володе Сухорукову.
0: Так.
1: Однофамильцу командующего нашего в то время.
0: Угу.
1: Москвич.
0: Без колес.
1: Даже в учебке, даже когда первое было построение, Сухоруков, а ты не родственник нашего командующего?
0: А я не скажу.
1: Нет, он сознался, что он не родственник.
0: Ну, такой скромный Сухоруков. Не чета. Так, кому еще?
1: Кириллову.
0: Так.
1: Города Заинск. Андрюхе с Благовещенска. Сомска. Сашке Лепилову. Андрюхе Рожкову. Минска. Василию Грибу. Игорю Борешевскому. Со Смоленска много было парней.
2: А со всеми поддерживаете отношения-то, нет? Связь поддерживаете?
1: А вот поддерживал только с Сухоруковым и с Кирилловым, а теперь почему-то давным-давно ни с кем.
0: Ну, потому что служили не вчера и не позавчера, а намного позже. Николай, спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Спасибо, что набрались мужества, позвонили. Вот. Напомнили о себе, о своих легендарных войсках. А я вам хочу, дорогие друзья, еще раз напомнить телефон, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. Набирайте и слушайте музыку.
3: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И вот нам пишет Иван. 19 июня, 102 года дивизии Дзержинского. Привет воинам дзержинцам. Всем передаем привет, ребята. А у нас на первой линии Валерий Синектутов. Кстати, вот сегодня почему-то звонят, ну, очень много ВДВшников. Не знаю уж почему. До праздника вроде еще далеко, но, может быть, в принципе, уже начинает разминаться. Вот. Валерий, добрый день.
2: Да-да-да, я на связи.
1: Рассказывайте все, что мне говорили. Где служили, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Сам я с Волгограда, с города Герой Волгограда. Вот.
1: А сейчас откуда, откуда сейчас звоните? Оттуда же, нет? Или в другом месте живете?
2: Да-да,
1: с Волгограда. А, с Волгограда, да. Классно, хорошо слышно вас.
2: Служил я 87-89 в городе. В учебке был в Ижунае, это Литва. Там же я остался. Ну, там были некоторые нюансы, что и там и в Афгане немножко побывали, и все. Но это не обязательно рассказывать.
1: А скажите, это вот вы рассказали, вот, что прям какая-то страшная учебка была. И вот до вас Николай тоже Чугунов говорил, что, говорит, в учебке мне не понравилось. Редкий случай, когда говорят, что в учебке не понравилось, что там было как-то не очень, поэтому лучше вот в Медвежьих озерах. Чем такая тяжелая учебка-то была? Спрашивали вас жестко,
2: ну, кто
1: очень.
2: Кто там служил, они знают. Это, ну, как вам объяснить? Это учебная... Гайжунай, это Гайжунай. Это там, извините за выражение полное.
1: Ну, понятно. Ну, короче,
2: мы там из бронежилетов и из касок мы не вылазили. Там каждый день бега, там каждый день ползали, ПТРы там, ну...
1: Ну, это же по пословице... По пословице, тяжело в учении, легко в бою. Специально вас готовили, чтобы выжили в этой жизни непростой.
2: Да, было 3 прыжка, там 2 в учебке и 1 прыжок в ЦИЛ 76. Когда были прыжки в войсках, то есть уже в Каунасе, был у нас случай, было схождение, прыгнули 2 парашюта, прыгнули... Не помню, то ли ФИЛ-76, то ли САМ-2.
1: Вообще САМ-2 редко сходится, редко, а вот ФИЛ, я думаю, что там, наверное, возможны,
2: да,
1: варианты.
2: Вот ФИЛ, там же, да.
1: Там вот, же, во-первых, высоко бросают, высоко, с какой высоты ФИЛ бросают?
2: 800.
1: Тоже 800, да?
2: Метров.
1: Угу.
2: Да.
1: Ну, для наших слушателей я рассказываю, схождение — это когда цепляются за друг друга купола, и вот тут, в принципе, наступает такой момент, я даже не знаю, как его назвать, откровенно сказать.
2: И у них купола сошлись, и все, один не растерялся из них, то есть он стопорезом отрезал купола, выбросил запаску, и они приземлились очень удачно, ну, повредились, но живы остались. И здесь же прекратили прыжки, я помню, и все, там приехал какой-то генерал, и здесь же этому рядовому, который не растерялся, объявил отпуск на родину.
1: Ну, я вот просто, опять же, для наших слушателей, кто в ВДВ не служил, я расскажу, что, в общем, когда прыгаешь с парашюта, наверное, с D6 прыгали. Ну, бывают случаи достаточно часто, особенно если ветер большой, люди иногда даже ноги ломают. А вот, так скажем, запасной парашют, он, по-моему, ну, наверное, в 2 или 3 раза меньше, и, мне кажется, в 2 раза быстрее скорость приземления. То есть практически на нем приземлиться, это практически, ну, 90%, что будет серьезная травма. А если вы приземляетесь на нем вдвоем, то есть 2 веса, ну, я вообще скажу... Не, ну, самое главное, это даже не это, что там ноги переломаешь. Самое главное, кто сможет, я вот просто как бы изучал в теории все это, слава богу, в практике не довелось, но кто в теории смог открыть запасной, погасив основной, да перерезав стропы, это просто человек-герой. А вы мне рассказали, что он хулиганом был у вас в части, этот парень, да?
2: Да, он несколько раз до этого сидел на губе, и я не помню фамилию его, вот прям вот ему, я не знаю, если бы не он, то бы могли бы погибнуть они.
1: Ну, я еще раз говорю, ну, этого вообще...
2: Ну, человек растерялся.
1: Просто было интересно, после отпуска приехал, стал примерным солдатом, может быть, сержантом получил.
2: Таким же остался.
1: Таким же, да, странно. Вообще, по идее, такого натерпелся, я думаю, парень, что, в общем-то, должно как-то было его немножко тряхануть изнутри. Ладно, Валерий, большое вам спасибо за звонок. В общем-то, очень такой классный.
2: Хотелось бы привет передать.
1: Давайте только быстро, буквально 20 секунд немножечко, прям буквально.
2: Да, вот те, кто служил в Каунасе, в Шанцах, они знают. Ну, номер не буду говорить. Они знают. Вадик Бирюков, если жив. Ну, Вадим Комарицын. Всем привет.
1: Отлично. Отлично. Валерий, слушайте нашу передачу, обязательно нам звоните. Дорогие друзья, ну а наша передача подходит к концу. Хочу сказать, что обязательно постараемся с Олей в понедельник с вами встретиться. Не будем зарекаться, чтобы не сглазить. Вот. Ну а вам на эту неделю удачи, добра, хорошего настроения, хорошей погоды. Помните, что у природы нет плохой погоды. Даже если идет дождь, значит вырастут грибы, листья, лопухи и все остальное, что нам нужно и не очень. До следующего понедельника, дорогие друзья. Передачу вел Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа».
3: Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями.

0: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Ох уж эти локоны, эти водопады.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее. Об этом пишут «Известия». Одновременно увеличивается и объем наличности в экономике. По данным Центробанка, в апреле он достиг 20 триллионов рублей, за год увеличившись на 14%. Эксперты связывают тренд с ростом издержек малого бизнеса, перебоями мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Число переехавших в Россию соотечественников по государственной программе переселения за последние 20 лет сопоставимо с населением Владимирской и Пензенской областей. Об этом сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД. Согласно данным из открытых источников, в упомянутых регионах проживает 1 300 000 человек и 1 200 000 соответственно, пишет Интерфакс. Уточняется, что наибольшее число прибывших граждан выбрали для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области. Социальный фонд с 1 января следующего года станет назначать страховую пенсию по старости автоматически. Специально подавать заявление на выплаты будет не нужно. Об этом парламентской газете заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом он подчеркнул, что пока все же надо следовать указанной процедуре. Ее можно осуществить, лично придя в соцфонд через МФЦ или госуслуги. Больше половины россиян мечтают жить в собственном доме. При этом сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах и только около 1/3 в частных домах. Такие данные исследования приводит ВЦИОМ. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон. Для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Своим жильем в целом довольны 75% граждан. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

как впечатлила меня история любви Айседора Дункана и Сергея Есенина, а еще больше меня шокировала нелепая смерть. Поэтому понимаю, какие эмоции послужили вдохновением для Сергея Любавина. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова и Радио Шансон. Хочу пожелать вам, чтобы этот первый рабочий денек недели стал для вас началом чего-то очень хорошего, особенного, а может быть даже судьбоносного в положительном значении. Группа «Сентябрь» продолжит эфир вдохновляющей песней.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Стараясь обмануть свой возраст, мужчины совершают забег на длинные дистанции, хотят наверстать упущенное, успеть то, что не успели в молодости. Но помните, как в песне поется: «Дождь ли, снег, в любое время года надо благодарно принимать». Ну и к возрасту это тоже применимо. Напомню, что мы сами режиссеры своей жизни, и поэтому приглашаю вас на морской фестиваль «Бархатный шансон» уже этой осенью. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего музыкального праздника. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Есть специальное приложение. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок». Минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня у меня новость из параллельной вселенной. Оттуда, где сверкают бриллианты, пахнет очень дорогим парфюмом. В общем, из рядового дилерского центра Москвы. Дело в том, что несколько дней назад легендарная британская марка Rolls-Royce представила обновленное электрокупе «Спектра». А некоторые дилерские предприятия столицы уже отчитались, что готовы привезти автомобиль к нам. Стоимость обновленного купе в Европе составляет примерно 33 миллиона рублей по текущему курсу. Дилеры разъясняют, что со всеми логистическими затратами, а также обязательными сборами, конечная стоимость машины в Москве будет примерно 65 или 70 миллионов рублей. А подождать такую роскошь придется от 4 до 6 месяцев. То, что автомобиль будут покупать, сомнений нет. Ведь, по мнению специалистов, прямых конкурентов у Rolls-Royce Spectre нет. Формально, в качестве альтернатив можно рассматривать Porsche Taycan Turbo GT, электрические версии Mercedes AMG GT Coupe или гибридный Bentley Flying Spur. Однако по уровню роскоши, эксклюзивности и позиционированию британское купе остается уникальным предложением. Это самая роскошная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

без любви невозможен, как и осень без танцевального марафона «Эхо разгуляем». У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чебик», «Холла», «Шаман» и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Для меня

0: Здравствуй, это я.
1: Лето.
0: Лето.
1: Это когда минимальное количество одежды позволяет максимально оценить внешность противоположного пола. Радио «Шансон».

0: Как там? Нормально?
1: Ой, я не понаслышке знаю, что у всех бед одно начало. Сидела женщина, скучала. Особенно ярко это проявляется, когда тебе выносят 20 позиций для примерки на пункте выдачи заказов. И вот из-за скуки можно, конечно, и в Чикаго рвануть. Настало время уступить место у микрофона Юлии Степановой. Вечер в ее компании точно не будет томным. На 8 часов вечера намечена программа «Вечерний заезд» с Дмитрием Малыгиным. Ну а сразу после программы по заявкам только для вас. И только любимые песни продолжу звучать на радио «Шансон». Ну что ж, на этом прощаюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Уровень ключевой ставки может составить 13% годовых к концу лета. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, на инфляционные процессы повлияет курс рубля. Он станет чуть слабее. Поэтому, вероятно, на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку до 14% на 0,5 процентных пункта. Об этом пишет ТАСС. Ранее Владимир Путин во время совещания с правительством допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. По словам президента, изменение скажется и на курсе валют. Число сдавших ЕГЭ по истории на 100 баллов выросло в полтора раза в текущем году. При этом количество высокобальников увеличилось на 4%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, больше всего правильных ответов школьники дали на вопросы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Музаев считает, что таких результатов удалось добиться благодаря диктанту победы. Напомню, единый госэкзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году одиннадцатиклассники могли выбрать для аттестации разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Радио Шансон.

привет всем, кто уже добрался до своих уютных домов. Мир вашему дому. Привет тем, кто проводит время в столичных пробках, ну, или еще где-либо. Главное, что у вас звучит радио «Шансон». Михаил Бублик начал наш с вами общий час музыкальный. 19:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Скоро мы послушаем историю «Женат» в исполнении «Чепик». А прямо сейчас песня на стихи Сергея Есенина в музыкальном воплощении Александра Васильевича Новикова. Всем еще раз добрый вечер, легкого вечера понедельника.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наша лавстория с Михаилом Шуфутинским продолжается. Добрый друг радио «Шансон» в этом году поедет на фестиваль «Бархатный шансон» с теми, кто пожелает там побывать. Пожелают, я думаю, многие. Ну, а смогут не все, но счастливчики, конечно, безусловно. Вот увидела, что утром теперь в утреннем шоу можно стать участником розыгрыша «Счастливая каюта». Вы дерзайте, пожалуйста. В этом году с 24 по 30 октября отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это Турция, Средиземное море. Подробности есть на сайте radioshanson.ru с 24 по 30 октября. Еще раз повторю, для лиц старше 12 лет. Ну а те, кто отдыхают с детьми до 12 лет, в июне есть особое предложение. Малыши отдыхают бесплатно.

слишком, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

зря Ирине Круг чувства шептали, что впереди, впереди все самое интересное. А Ирину Круг, участница будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», на сцену Лайф-арены выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал» и молодежь «Чепик», «Холла», Татьяна Куртукова и другие. 14 ноября ждем вас в столичной Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где вас ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103 и 0 FM. Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
3: Мы с сердцем ныне

Александр Яковлевич Розенбаум в эфире радио «Шансон», 19:50, время столичное. И совсем немного времени остается до программы «Вечерний заезд». 8 вечера начнем.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Увеличить практику на предприятиях для студентов вузов и колледжей предложили в Совете Федерации. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практической работой. Об этом пишет

0: «Парламентская газета». По мнению авторов идеи, мера поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Остальным работодателям часто приходится дополнительно обучать молодых специалистов уже на месте. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае наша страна закупила таких автомобилей примерно на 53 миллиона долларов, что на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику. Отмечается, что несмотря на это, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Со сверхурочной работой сталкивается 38% трудящихся россиян. Почти каждый десятый перерабатывает свыше 20 часов в неделю. В среднем же сверхурочная работа занимает 7 часов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Больше всего с переработками сталкиваются строители, ремонтники, доставщики и бухгалтеры. Еще сверхурочно трудятся сотрудники общепита и логистики. Эксперты объясняют это дефицитом кадров. Также, по их словам, людям часто не оплачивают переработки, компенсируя их отгулами. В Москве увеличилась активность лисят. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Ведомство рекомендует при встрече с хищником в парке или на другой части города сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека. Не стоит приближаться, подкармливать или вмешиваться в поведение животных. Это опасно и для человека, и для самого зверя. Все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 20.06 в городе Герои, Москва, понедельник. И это традиционно время поговорить об автомобилях. Если у вас что-то в области тачки приболело, припухло там и почесывается, можете смело задать любой автомобильный вопрос по номеру 8-909-955-103-0. Это все известные мессенджеры, плюс вот это олдскульный SMS, Short Message System. Пишите, мы поможем вам купить, продать, сломать, починить, что угодно. Сегодня мой голос сразу Юль Степану. Юль, халло.
2: Да, я здесь, да.
1: Да, не уверен.
2: Я немножко отстаю сегодня.
1: Да, понятно.
2: От твоей динамики.
1: Но я загадал уже желание, сейчас сделаю это еще раз. И сделаю еще раз, еще раз, еще раз. Потому что помимо Юлии Степановой у нас еще в студии Юлия Зелепукина. Это заместитель генерального директора по маркетингу бренда G-Tour.
3: Всем привет.
1: Привет, привет. Бренд G-Tour. Почему бренд G-Tour? С чего вдруг? Ну, все вы, многие, точнее, из вас знают, что я цирковой карлик. А кто не знает, включите трансляцию и посмотрите. Ну и, конечно, как любой компактный человек, я люблю большие тачки, а вот G-Tour их вот хоть отбавляй. Классных больших тачек. Юль, расскажи, пожалуйста, нам изначально какую-то историю бренда, есть у вас какая-то миссия, философия и вот это все, что обычно на рынке бывает.
3: Ну да, безусловно, это что-то есть, и мы это активно пытаемся пропагандировать, и, собственно, это делаем. G-Tour — это автомобиль для путешествий, и в названии бренда это, собственно, и заложено, да?
1: Слушай, извини, перебью тебя. Я недавно писал программу про вашу марку, и мне, вот честно, я когда впервые услышал, тебя там еще не было, мне кажется, да, хотя ты, конечно, миллиард лет на этой сцене, в автомобильном мире, я не видя ни одну тачку, сразу смекнул, нифига себе, G-Tour, крутое название, крутой нейминг, да, не вот это все какое-то странное, да, написанное макаронинами и как-то еще, а тут прям так, G-Tour, и я сразу понял, что это какая-то тачка для путешествий повышенной комфортности.
3: Это очень классное название, оно мускулинное, оно прям такое мужское, состоит из двух слов, jet, в переводе на русский язык это реактивный автомобиль, и тут, ну, понятно, путешествие, да, соответственно, территория для комфортных путешествий — это то самое место, в котором мы развиваем и продвигаем наши автомобили. Причем мы не просто продвигаем автомобили для путешествий, мы создаем некую экосистему, которая позволяет людям путешествовать на долгие расстояния в комфорте благодаря функциям и технологиям, которые есть в наших автомобилях.
1: Хорошо, путешествие путешествую рознь. Да, учитывая, что все ваши, ну, большинство ваших тачек — это машины на больших колесах и все вот это, вы как бы за такие эгоистичные путешествия, когда можно поехать одному, максимум вдвоем, заехать куда-то, где очень страшно и непонятно, вернешься ли ты оттуда, или вы все-таки за семейные ценности, за путешествие большой семьей в кругу близких?
3: Дима, мы про все.
1: А вы про все?
3: Мы абсолютно про все, да, потому что мы и для семейных путешествий, и для различных внедорожных вылазок, и в том числе для городских исследований, да, потому что у нас продуктовая линейка состоит из трех семейств. Это городские автомобили, которые присутствуют дэшингом, это семейные автомобили, где наша линия X для семейных путешествий, для путешествий с большой семьей, с животными, и в том числе внедорожные вылазки, которые представлены у нас Т-серии, прекрасные автомобили Т2 и Т1, которые позволяют собраться, выехать куда-то на бездорожье, протестировать автомобиль, безусловно, протестировать себя и получить новые эмоции.
1: Это же круто, что даже здесь, не только в нейминге, вы преуспели, но потому что, к сожалению, как мы видим, большинство марок от других восточных партнеров, производителей, да, ну, вот этим грешат, да, что нет какого-то понятного, связанного концепта, да, у вас даже разделено это на линейке, что, как по мне, очень круто, да, потому что, ну, человек может сразу сориентироваться, ему не надо глобально там понимать что-то в конкретном автомобиле, может прийти и сказать: о, это не дорожная линейка, это мое, о, это там городская, это вот такая, вот это сякая. Хорошо, а скажи, пожалуйста, как вообще, ну, вот эти вот все ваши мысли о формировании бренда отражаются там на дизайне, на всяких других моментах, которые происходят при рождении автомобиля. То есть вы как-то четко понимаете, что эта тачка должна быть вот такой, а это вот такой, да?
3: Ну, есть продуктовое позиционирование, которое позволяет...
1: Проще говорить, да, мы знаем, что...
3: Да, мы знаем.
1: Должен быть квадратный.
3: Да, мы знаем, потому что если это большой квадратный автомобиль, соответственно, он позволяет выехать на бездорожье и, собственно, ощутить кайф, когда ты ездишь по кочкам, ухабам, когда у тебя есть возможность преодолеть брод и так далее, да? Если у тебя маленький, компактный, красивый автомобиль, да, у которого есть яркий, заметный дизайн, то это дэшинг, с которым ты с кайфом, с комфортом путешествуешь по городу, на тебя люди обращают внимание, говорят, какой красивый у тебя автомобиль.
1: Ладно, люди, у меня супруга, она мне... Короче, я, честно говоря, никогда не ездил на дэшинге, вот лично я. Это мое упущение, ваша недоработка. Но
3: приняли, записали.
1: Каждый раз, когда мы проезжаем мимо дэшинга, мне жена говорит, блин, какая тачка-то красивая, а? Надо же взять, поездить. Я говорю, я обязательно это сделаю, я постоянно забываю. Поэтому давай, сейчас пока будет играть музыка.
3: Запишу тебя на тест-драйв.
1: Мы с тобой договоримся, да, про тест-драйв. Я обязательно погоняю на дэшеньке. Друзья, мы вернемся.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд возвращается к вам. Возвращается к вам на таких клевых, не побоюсь этого слова, фундаментальных тачках G-Tour. Потому что у нас в гостях сегодня Юлия Зелепукина. Она, короче, я не буду там вот это долго. Это Юль главная, в общем. Давай так, Юль, ты главная же в G-Tour?
2: За маркетинг отвечаю.
1: Да главная, короче, просто главная. Просто согласись и все. Мы сегодня пытаемся понять феноменальное развитие, которое происходит у этого бренда. Как по мне, это так, потому что количество машин этой марки, мне кажется, на дорогах растет в какой-то геометрической прогрессии. Ну, я, по крайней мере, по тем дорогам, по которым я езжу, встречаю колоссальное количество различных G-Tour'ов. И, в общем-то, поэтому у меня к тебе вопрос. Какова текущая позиция марки на автомобильном рынке? Каких успехов вообще удалось за годы работы достичь у нас?
2: Но бренд G-Tour в России присутствует с 23-го года, и мы, на самом деле, достаточно такую стабильную седьмую позицию занимаем на российском автомобильном рынке. И у нас, кстати, день рождения грядет. 29 июня нам исполнится 3 года, как мы присутствуем на территории России. Мы приближаемся к важной для нас дате продаж 100 тысяч автомобилей. И для нас это, безусловно, ну, такое очень знаковое событие, которому мы идем семимильными шагами.
1: Слушай, седьмое место за 3 года – это не то чтобы хороший результат, да? Многие люди за десятки лет работы на рынке не добиваются ничего подобного. Скажи мне, это случайность?
2: Это выстроенный план и сильная команда профессионалов, которые работают на продвижении этого бренда.
1: Это план, и мы его придерживаемся.
2: Мы придерживаемся его.
1: Придерживаемся, хорошо. А скажи мне, насколько... Ну вот сейчас я пытаюсь понять, как у вас вот в этом новом автомобильном миропорядке это работает изнутри. Мы знаем, что все вот эти, будь они неладные, автомобильные марки, которые нас швахнули, да, и видели мы только их пятки сверкающие, они строили планы там на годы вперед, да? Можете ли вы похвастаться примерно таким же горизонтом планирования?
2: Ну, безусловно, да. То есть мы планируем, как мы будем развиваться, куда мы будем идти, какие новые сервисы мы будем предлагать. И если мы говорим про продукт, то у нас есть четко выверенная продуктовая стратегия, где люди понимают, если мы хотим красивый, стильный автомобиль, то мы выбираем Дэшинг. Если мы хотим автомобиль для внедорожных путешествий, мы выбираем серию Т.
1: И есть еще серия X.
2: И есть еще серия X для семейных автомобильных путешествий. Абсолютно точно. Это первая история. А вторая штука – это развитая дилерская сеть, которая у нас присутствует в России. У нас на сегодняшний момент более 150 дилеров, которые оказывают высокий уровень сервисной поддержки наших клиентов. Далее, безусловно, мы работаем над качеством клиентского сервиса. У нас постоянно наша дилерская сеть проходит через систему обучения. У нас есть свой центр обучения наших сотрудников, да, где мы обучаем дилеров, как продавать автомобили, как обслуживать, как взаимодействовать с клиентами и так далее и тому подобное. Но, безусловно, четко выверенная маркетинговая стратегия. Куда же без нее родимый, да? Потому что бренд нужно продвигать комплексно. И здесь тоже большая работа, которую мы ведем для того, чтобы правильно продвигать этот бренд. Следующий важный момент – это бренд-стратегия, которую мы движем вперед, да, то есть у большинства людей, если ты спросишь на улице, что для вас бренд G-Tour, то они ответят: автомобиль для путешествий, да, то есть для нас очень важно не просто продавать автомобили, не просто давать скидки, либо какие-то специальные условия, там, и подарки, да, для нас именно важно продавать некую историю, в которую человек погружается, когда он приобретает наш автомобиль.
1: Слушай, это дорого стоит. Но опять-таки, я все время сравниваю. Я тот самый старовер, который жил в том мире, да, и я видел, как вот марки делают точно так же привычные нам. Удивительно, что, ну, к сожалению, и это удивительно, что не все марки с Востока поняли, что работать надо именно так с нашим человеком, да. Наш человек, он в хорошем смысле очень жаждет этого внимания, он жаждет общения и всегда готов дать обратную связь. Ты правильно сказала, что подойди к человеку на улице. Это мое все. Я подхожу к людям на улице. Если кто-то подойдет к тебе и дернет тебя за рукав, это буду я. И спрошу тебя, что для тебя G-Tour. Друзья, подумайте, что для вас G-Tour, пока у нас играет хорошая музыка.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает,

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» к вам возвращается. Возвращается на стильной, модной, молодежной, красивой машине, не побоюсь этого слова, под названием «Джетур». У нас сегодня в гостях Юлия Зелепукина, заместитель генерального директора по маркетингу бренда «Джетур».
2: Молодец, выговорил.
1: Я молодец, выговорил, конечно. И мы сегодня говорим обо всем, что касается этой прекрасной марки. Если, друзья, у вас вдруг какие-то есть вопросы на эту тему, пишите нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры и смс. Нам вот, собственно, пишет Любовь из Санкт-Петербурга, что никогда не обращала внимания на джетуры, но сейчас еду. И прямо перед собой вижу эту машину.
2: Нас много.
1: Вы удивитесь, но вы видите их гораздо чаще, чем вам кажется. Вы просто никогда об этом не задумались. Давайте теперь как раз про машины. Будем разбираться. Мы вот так тут про линейки набросали крупными мазками, что и как. Давайте так, с Дэшингом более-менее все понятно, да? Дэшинг – это автомобиль здорового горожанина. Это компактно, это маневренно, это без там всяких вот излишков, правильно же?
2: Ну, это про дизайн и технологии в том числе, да, то есть это тот автомобиль, который предлагает выделиться на дороге благодаря своему яркому, заветному внешнему виду и чувствовать себя абсолютно комфортно, потому что есть огромное количество технологий, которые позволяют тебе подключить легко телефон и быстро добраться из точки А в точку Б.
1: И с точки А, цвета есть какие-то необычные? Ну, просто я пытаюсь.
2: Ну, наверное, супер необычных нет. Это достаточно такой базовый набор, но это тот самый востребованный набор, который нужен нашим.
1: Красный же есть?
2: Есть.
1: Ничего себе, нет супер необычных. Ну, это просто. Я, честно говоря, рыдаю, когда я еду по дорогам или выглядываю с 12 этажа во двор и понимаю, что все тачки черные, серые и белые, как из одного детдома, да? Если среди них появляется одна красная, это у меня уже праздник.
2: Но это просто самые популярные цвета, которые клиенты выбирают. А
1: это
2: красные
1: ужасно.
2: Это для смелых, да?
1: Да?
2: Все-таки смелых у нас гораздо меньше.
1: Красные, голубые, вот такие.
2: Да.
1: Ну, сейчас хоть как-то это начинает более-менее вырастать, но прям грустно мне от того, что люди у нас, к сожалению, выбирают именно так. Так, хорошо, едем дальше. X, линейка X. Что это такое? Что в вашем понимании автомобили для города и семейных путешествий? Как вы все это видите?
2: Но наши клиенты, они в том числе обладают семьями, большими семьями, и поэтому им нужен универсальный автомобиль, который позволяет перевозить и детей, и животных, и прекрасно ездить на даче. И для этого есть универсальная линейка X, которая представлена X70+, X90+, это и семиместные версии, и пятиместные версии, да, соответственно, в зависимости от размера семьи, от потребностей, это прекрасный автомобиль для того, чтобы вывозить все свое прекрасное семейство.
1: Пошел смотреть. Смотрю X70 и X90+. Угу. Сейчас быстро тебе свое. Ну, X90+, конечно, премиальнее. Ну, прикольнее выглядит. Он и ощутимо больше, я так понимаю. Да,
2: да? Безусловно, конечно.
1: И это вот 7 мест и все вот это. Слушай, а... Блин, можно, интересно, называть другие бренды?
2: Не надо.
1: Слушай, давай так, но этих же брендов больше нет. Они от нас ушли. Ну вот я смотрю на X90+, и это очень похоже на Infiniti. Ну, то есть это то премиальное такое сдержанное оформление, за которое люди голосовали рублем очень большим, да, и сейчас это есть вот в таком обличии. Это очень прикольно.
2: Ну, даже в рамках семьи автомобилей, да, то есть есть какие-то автомобили, которые выделяются своей вот этой премиальной эстетикой, премиальной составляющей. Ну, безусловно, без этого никак, потому что клиенту необходимо тоже расти в рамках семейного, да, моделей в рамках семьи, да, и пересаживаться с одного автомобиля на другой, поэтому, как бы, у нас это в том числе присутствует.
1: Ты сейчас первый, кто об этом заговорил. Ну, потому что, опять возвращаясь в первый отрезок нашего эфира, я говорю о том, что у большинства марок все это просто хаотично, и ты смотришь, эти модели вообще не похожи друг на друга, попадаешь там вовнутрь, там вообще черт ногу сломит, и никто не идет вот по этому по пути воспитания. Воспитание своего клиента в хорошем смысле. Я сейчас не говорю, что вам надо к чему-то принуждать, но вы должны делать такие автомобили, они должны так по логике располагаться в линейке, чтобы человек мог расти вместе с маркой.
2: Безусловно, мы об этом думаем, да, поэтому человек может прийти в Джетур, купить себе Дэшинг, потом его семья будет расти, у него появится, у нее, да, супруг-супруга, соответственно, дальше это будет уже более, ну, потребуется больший автомобиль для того, чтобы перемещаться по городу, будет семейство X, а потом в какой-то момент человек захочет выехать на бездорожье.
1: И там уже
2: будет семейство Т. Но более того, вы знаете, я немножечко забегу вперед. Мы же понимаем то, что благосостояние людей тоже растет. Да? И в какой-то период времени человеку захочется приобрести еще более премиальную версию. И нам в какой-то период времени тоже будет что предложить нашим дорогим клиентам, чтобы они оставались в рамках G-Tour.
1: Конечно. И это, кстати, очень интересное замечание, которое ты сделала сейчас, потому что, конечно же, люди растут, люди начинают зарабатывать больше. И не то чтобы в премиальном автомобиле, ну, какой-то есть космический уровень того, что им прям очень необходимо, но всегда хочется показать свой уровень там достатка, да, продемонстрировать это удобство своей семье, поэтому, конечно, это тоже здорово, что вы об этом думаете. Смотрю просто фотки X90+, космический корабль внутри какой-то. Ну, то есть X70 все-таки более дерзкий такой, наверное, для более молодых ребят, а X90 это вот для таких старперов, как я.
2: Ну, не то, что старперы, это люди, которые уже чего-то достигли в жизни.
1: Ты просто могла сказать, что да нет, ты че, старичок, ты нормально, это для таких, как ты, тачка. Ну и, в общем-то, теперь мы переходим, ну, к самому сладкому. Это та самая внедорожная линейка. Я настаиваю на этом понятии внедорожная, да, потому что, ну, честно говоря, меня подташнивает от вот этого термина кроссовер, потому что в кроссовер сейчас пуляют все. Да, вот то, у чего чуть больше клиренс там, на 1 миллиметр уже кроссовер, да, и не важно, что это абсолютная поделка, и она никуда не может ехать без дороги, но почему-то вот. Поэтому я за внедорожную линейку и за называние автомобилей, которые могут ехать там, где многие ехать не могут, внедорожниками. Ну, давай, окей. Но
2: я тебя здесь, наверное, поддержу, да, потому что у нас есть продуктовое обоснование, да, элементарная интеллектуальная система полного привода, которая адаптирует режим работы подвески и двигателя и позволяет в том числе и с легкостью преодолевать любые препятствия, которые у тебя есть под колесами. Поэтому мы смело можем в том числе и приписывать себя к внедорожным продуктам, да, потому что у нас действительно есть для этого все необходимое.
1: Для меня просто эта градация элементарная. Внедорожник — это по-русски. Кроссовер — это как-то уже не туда, да? Вот внедорожник по-русски. Давай разбираться с ними. А сейчас у нас в этой линейке Т. Две модели.
2: Да.
1: Т1, Т2. Простой, прозрачный, понятный нейминг. Первым, который мы увидели, это был Т2.
2: Угу.
1: Т2 — сумасшедшая тачка. Она вот прям выглядит, как сумасшедшая тачка. Это такую можно где-нибудь представить себе там в пустыне, в любой гобе-не-гобе. Да, она будет валить пыль из-под колес. И потом мы, в общем-то, увидели Т1, который пришел чуть позже. И скажи мне, какой больше тебе люб? Люб.
2: Они оба мне любы, потому что у них немножечко разная история, да, то есть если Т2 это действительно автомобиль для сложных путешествий, для подготовленных поездок, для каких-то экспедиционных выездов, то Т1 немножечко другой автомобиль, он гораздо более для городской среды с возможностью выехать на бездорожье, и это ни в коем случае там не умаляет его каких-то достоинств, да, то есть у него есть те же самые необходимые там интеллектуальная система полного привода и любые другие технологии, которые позволяют с легкостью справляться на бездорожье. Просто у него характер немножечко другой. Это скорее автомобиль для городской среды с возможностью на выходные выехать куда-то за город и насладиться бездорожьем.
1: Капец, я с тобой не согласен, друзья. Сейчас немножечко потанцуем, вернемся, и я прям разнесу всю концепцию.
2: Ну, давай.
0: Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» возвращается к вам на автомобиле «G-Tour». У нас и в гостях Юлия Зелепукина. Это главный человек в маркетинге в бренде «G-Tour». Верно?
2: Совершенно верно.
1: Да просто главное. Давай так, приедешь завтра в офис, скажешь всем спасибо, все свободны, я главное. Теперь меня уже тут, вся страна меня знает, все наши 11 миллиардов слушателей в 7 галактиках в курсе, что ты главный. Хочу вернуться к тачкам. Мы подошли к самой интересной вашей линейке, внедорожные, ну что-то мы так. Значит, ты считаешь, что Т2 это прям вот что-то такое лютое, бескомпромиссное. Я готов с этим согласиться. И это, в принципе, и выглядит так. Ну и честно, я могу сказать, что я поездил, это едет так же, да? То есть, не буду, короче, я сейчас, конечно же, называть другие бренды, но вот есть в понимании некоторых людей автомобили, которые прям вот это все, да, там сзади с мостами и со всем остальным, одинаково уезжают они, и G-Tour T2 вот там где-нибудь в песке, на горке, вот они остают на одной линии, да, и как будто бы все вот эти тяжелые внедорожные примочки, которые как бы есть у вот других автомобилей, рамы, неразрезные мосты, ни черта не решают, да, во-первых, потому что все эти автомобили сильно тяжелее, да, Т2, его прелесть в том, что потенциал внедорожный огромный, но при этом нет такого экстремального веса, как есть у рамных тачек, который всегда играет против вашей проходимости. Mm-hmm. И встрять на раме, это, друзья мои, не то же самое, что встрять на тачке с несущим кузовом, где ты просто подкопал колесики, подкинул какие-нибудь сантраки и поехал, да? Повиснуть на раме — это все. Это смерть. Вас либо волки утащат, либо еще что-то произойдет.
2: Слишком далеко бежать за трактором.
1: А Т2 уедет, mm-hmm. скорее всего, да. Но я не могу с тобой согласиться по поводу того, что Т1 более городской. Вам, может, это кажется? Но вот мне просто со стороны вообще нифига так не кажется, да? Во-первых, как по мне, Т1, он дает больше простора для творчества. Но, то есть, опять, ничего плохого я не вижу в том, что Т2 уже изначально из коробки, весь вот со всякими приколюхами, да? Т1, он как холст, и ты на нем можешь вылепить что угодно. Мы все понимаем, что сейчас огромное количество дополнительного оборудования для этих автомобилей. Хочешь лесенку на крышу, хочешь экспедиционный багажник, хочешь там доп-свет, хочешь вот это, хочешь пятый, хочешь десятый. И как по мне, Т1 как минимум просто не заставляет тебя мучиться, да, и думать, так, тут уже это стоит, я тут не могу поставить. Вот Т1 это прям чистый лист бумаги. Бери и твори свой самый лютый внедорожный проект.
2: Ну, либо твори, либо ты пользуйся то, что у тебя есть под рукой абсолютно точно.
1: Согласен. Но что касается вот лично моего восприятия Т1, дело даже не в городе или не еще в чем-то. Ну, он просто во многих вопросах для меня френдли. Многие знают, я владелец автомобиля, у которого пятая дверь, это распашная калитка. И вот это как бы правила игры, это хороший тон в классе и так далее, да? Но мне там в последнее время по ощущениям удобнее пользоваться, когда эта крышка открывается снизу вверх, открывается сервоприводом, да, и все вот это. Ей не надо хлопать там как калиткой. И это в Т1 есть. Плюс, конечно же, чуть более скромные габариты, чуть-чуть.
2: Чуть-чуть.
1: Да, но при этом же правильно я понимаю, что там нет никакого компромисса. Это же та же самая платформа, что и у Т2.
2: Абсолютно точно, там нет никаких технологий, которые не позволяют бы забраться в те самые непроходимые трущобы, да, на которых ты можешь забраться на Т2. Они с точки зрения внедорожных возможностей абсолютно одинаковые. Два автомобиля, просто немножечко разная целевая аудитория. Да, то есть если с Т2 все понятно, да, то Т1 это все-таки более городской житель. У нас достаточно большая доля, допустим, женщин, которые приобретают данный автомобиль.
1: Ну давай, не начинай. Знаешь, сколько в Т2 девчат?
2: Знаю.
1: Я реально... Это парадоксальная история. Чем бруталее тачка, тем больше вероятность с ней встретить девчонку. Серьезно, я в Т2 не вижу чуваков вообще. То есть в основном девчата. Ну, как бы, поэтому давайте вы
2: меня... Потому что мы чувствуем себя защищенными.
1: Наверное, и я тоже. Хорошо, и давай коротенько тогда вот о чем поговорим. Насколько все ваши тачки, включая Т-серию, приспособлены к жизни в нашей стране? Ну, то есть, насколько они все подготовлены, вот эта зима, не зима, ужасы, солей и всего вот этого.
2: У нас все автомобили приспособлены для езды по дорогам нашей прекрасной страны. У нас широкий пакет зимних опций, увеличенный бачок омывания фронтального стекла, у нас антикоррозийная защита кузова. В общем, можете спокойно брать автомобили и не бояться наших экстремальных холодов, либо жарких лет, которые у нас, вот, допустим, на прошлой неделе еще были в московском регионе.
1: Все, все, лето закончилось. Прекрати, это фантомные боли. И это уже нет, оно у тебя по-прежнему болит где-то. Нет, все, лето закончилось, друзья. Ну, да, действительно, это странная история, как по мне, когда до сих пор люди начинают мучиться какими-то вот этими мифами о том, что да как же, а вот там соль, а вот тут же холодно, а вот тут же это, да, но с таким количеством проданных автомобилей, с таким уровнем ну, это просто как минимум для любого бренда будет накладно, да, продать какого-то бренда, который вас там не заведет, умрет, сгниет и все остальное. Вы же должны понимать, что вы заплатили один раз, но потом пришли и предъявляете претензии. Марки это, друзья, точно не надо, и никто такие машины не делает, G-Tour уж особенно, потому что метят в самые дальние точки на карте нашей страны. Друзья, надо потанцевать и вернемся после паузы. Ба-бам!
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Миленькие мои, едем мы на джетурчиках, едем вообще не тужим, потому что есть разные тачки. И дэшинги для стильных модных молодежных, в подкатанных штанах и модных кроссовках. И X-серия для семейников таких, как я. Собачки, белочки, тещи из рассада. Ну и, конечно, серия Т внедорожная, а я настаиваю, что она внедорожная. Помогает нам сегодня Юля, а Юля главная в бренде джетур.
2: Отвечаю за маркетинг.
1: Господи, ну почему тебе всем надо учить? Да, давай вот о чем поговорим. Мне очень интересно. Я лентяй, и это факт. Я хочу приходить зимой в теплую тачку, летом в прохладную тачку. Короче, умеете ли вы так делать?
2: Да,
1: чтобы я дома с телефоном...
2: Есть решение. Мой джетур, официальное мобильное приложение...
1: Именно твой джетур. Или у всех остальных тоже.
2: И у всех джетуристов есть свои джетуры. Да, то самое официальное мобильное приложение, которое позволяет дистанционно управлять автомобилем. Да, то есть вы можете включить на обогрев зимой, на охлаждение летом. Вы можете открыть... центральный замок, окна, двери, люк и прочие все
1: карты
2: вещи.
1: Карты есть? Неверных супругов можно палить, куда тачка едет?
2: Ну зачем же? Давайте мы это...
1: Просто скажи, да или нет. Мы сейчас не обсуждаем, зачем это надо. Ты скажи, да, можно. Это может быть, как это называется, важным потребительским качеством.
2: Вы можете подключить свой мобильный телефон без провода. Собственно, Apple CarPlay и Google Auto очень легко подключаются к автомобилю. Вы можете использовать карты для того, чтобы добраться из точки А в точку Б.
1: Ладно, окей, хорошо. Давай теперь вот о чем поговорим. Ты сказала, что вы видите, и какая-то у вас существует обратная связь с клиентами. Осуществляете ли вы какие-нибудь необычные проекты, которые позволяют вам как-то по-новому коммуницировать с вашими покупателями?
2: Ну, давай сначала поговорим про то, как мы коммуницируем с нашими клиентами. Да, это наше официальное фан-сообщество Jetour Club, которое есть в социальных сетях. И это одно из самых активных автомобильных сообществ. У нас более 75 тысяч участников.
1: Ничего себе.
2: Да, и мы для них проводим абсолютно различные активности. Да, то есть это и квизы, и путешествия, и круглые столы, когда мы спрашиваем их мнение, куда нам дальше расти и развиваться. В том числе мы организовываем для них различные вылазки и экспедиции.
1: Вот, например... Выглядит это как партия. Вы не будете баллотироваться?
2: Нет, это просто классная семья и единые ценности, которыми мы, собственно, живем с нашими клиентами. Вот, например, в мае месяце мы только недавно вернулись из путешествия в Казахстан с нашими 18 клиентами. Мы ездили, смотрели на прекрасную страну, каньоны, горные озера и открывали для себя казахстанскую кухню. В общем, это было очень здорово и классно.
1: Что следующее? Куда дальше?
2: А дальше... развитие нашего проекта «Созвездие путешествий», и уже на следующей неделе мы едем открывать для себя прекрасный регион Хакасия. Едем туда из группы журналистов, из клиентской группы. Поэтому, Дмитрий, если у тебя будет время, пожалуйста, присоединяйся к нам.
1: Да, друзья, это сейчас был удар ниже пояса, запрещенный прием, потому что я в Хакасию не еду. Я буду с вами, я буду работать. Я бы очень хотел, конечно, рвануть в Хакасию, особенно на джетурах. И это всегда очень крутые трипы. Это всегда, во-первых, волнительно, потому что это новые места, это всегда познавательно и, скажем так, очень отрезвляюще. После большого города вот такие вот мероприятия. Круто, что марка Jetour их проводит, круто, что марка Jetour смотрит на своих клиентов не как на каких-то сферических людей в вакууме, а на настоящих людей, идет с ними на контакт, говорит с ними. И в этом, Юля, я тебе должен сказать, что есть залог успеха, развития любой марки, наверное, поэтому вы входите с легкостью в семерку крутейших автомобильных марок. А я, к сожалению, вынужден тебе сказать, что наше время подходит к концу. И мы с тобой сейчас будем прощаться со всеми нашими 11 миллиардами слушателей. Благодарить их за то, что они пришли к нам. Ребят, спасибо большое. Юлю мы тоже благодарим. Прощаемся.
2: Спасибо всем огромное.
1: Приходи к нам чаще. До следующего понедельника. Пока-пока.
0: Вечерний заезд. Радио «Шансон».

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам». Только для вас.
1: Вечер легкого понедельника, да? Нетрудным он был. Или легкий вечер понедельника, это уж как угодно. На радио «Шансон» он в любом случае всегда музыкальный. У нас начинается программа «Только для вас». Наш номер для всех каналов связи. Плюс 7-909-955-1030. Жду ваши сообщения. Не забывайте, пожалуйста, их подписывать. И если можно, будьте так любезны, прямо в самом сообщении оставляйте свою подпись. И имена того, кого приветствуете или поздравляете, тоже уж не забудьте. Меня зовут Юлия Степанова. Здравствуйте.

Анастасия Самбурская в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Все для вашего хорошего настроения, дорогие радиослушатели. «Шансон» пишет вам постоянный слушатель Дмитрий. Хочу поздравить своих дочек, Миланочку, Полиночку, с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья, хорошего настроения. Подписывайте, пожалуйста, свои послания прямо в самом сообщении, если не сложно. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Здравствуйте, поздравьте мою жену Марину Чехову с днем рождения. Включите для нее песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Ну, как отказать-то? Главное, зачем? Марину Чехову поздравлял супруг Влад. Поет нам Стас Михайлов.

продолжается программа «Только для вас». Шансон передаю привет любимому мужу Лёшке Мазур и посвящаю ему этот стих. Спасибо, любимый, за счастье минутки, за нежность и ласку, что даришь ты мне, за тихую радость и светлые чувства, и просто за то, что ты есть у меня. Люблю тебя очень. Из вербилок с любовью написала Любаша. Любовь. Я желаю вам, чтобы счастье были не минутки, а целые часы, дни, месяцы и даже, не побоюсь этого слова, годы. Так, далее. Передаю огромный привет своей семье, доченьке Дариночке, сыну Тимоше и любимому супругу Роману. У нас сегодня выходной, с чем я нас и поздравляю. Горячий привет из Краснодарского края от Александры. Шансон, сегодня последняя смена на вахте, дали долгожданные выходные месяц, на целый месяц. Слушаю вас постоянно в дороге и не только. Огромный привет всем водителям трансстроймеханизации, а также водителям всем, кто в пути ни гвоздя, ни жезла, кто заканчивает сегодня вахту, хорошей смены и отличного отдыха. Пожалуйста, поставьте песню «Улетайте, вороны» Михаилу в исполнении Михаила Шуфутинского. Леха на Фаве 841. Рассветы.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Письмо души в программе только для вас. Письма наших радиослушателей даем в эфир. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Мою дорогую свекровь Алексееву Анну поздравляю с юбилеем. Желаю всегда оставаться примером для подражания. Вы красотка и умница. Зайцева Наталья пишет. Шансон, сегодня юбилей у нашего деда. Дорогой Виктор Александрович, с днем рождения вас, здоровья, любви и мирного неба над головой. А вам и всем вашим близким. Виталий. Передаю привет одноклассникам 2000 года выпуска гимназии номер 2 города Мариинска Кемеровской области. Жаль, что в этом году не получилось встретиться. В следующем обязательно, обещает Виталий Пастухов. Добрый вечер. Поздравьте нас, семью Гамзовых, с 14 годами нашей семьи. Люблю тебя, мой муж Евгений, Железногорск. Всем мирного неба над головой. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Артура Руденко. Пожалуйста.

Сергей Куренков в программе «Только для вас». Песню «Кармашек» просил поставить Петр Феечка из Внуково. Шансон, хочу передать мой вечерний привет своему солнышку. У нас идет дождик, отличного настроения и прекрасного вечерочка. Поставьте, пожалуйста, Куренкова «Кармашек». А что не «Кармашечек», а Петр Феечка из Внуково. Спасибо, что поделились хорошим настроением. На самом деле, я думаю, что у вас в доме солнечно, несмотря на дождик. Плюс 7-909-955-1030 это наш номер в мессенджер Макс, смс-сообщение, любые другие каналы доступные, по которым можно с нами связаться. Пишите, не забывайте о подписи. А то будет вот, знаете, как-то так. Хочу передать привет Александру из Екатеринбурга и пожелать ему удачной дороги. Ну, подписывайтесь от кого. Добрый вечер. Поздравляем Александра с первым рейсом. Удачной дороги от всего коллектива. Вот, это ж совсем другое дело. Доброй дороги всем, кто сейчас на трассах, на дорогах, за рулем.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, как забыть такую песню? Владислав Васильевич Медяник, «Кукла» в программе «Только для вас». Добрый вечер, шансон. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Наталье Поляковой в город Курчатов. Милая, любимая, богиня красоты, я тебя очень сильно люблю. Давай мириться, я не могу без тебя, написал Михаил. Мы, знаете, всей радиостанции уже с нетерпением ждем вашего примирения. Я это говорю без всякой иронии. Переживаем за вас. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписывайтесь. Повторю я с упорством, возможно, достойным лучшего применения. И к следующим сообщениям. Шансон. Хочу передать привет своей семье, жене Татьяне, доченьке Ксюше, сыночку Артему. Люблю вас. Добрый вечер. Хочу передать привет любимой и самой лучшей жене Марии. И поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Надеюсь, в следующий раз

0: только свети.
1: Светлых мыслей пожелаю всем, кто слушает радио «Шансон», ну и приглашаю уже в следующие программы только для вас. Они у нас выходят в 15 часов и в 21 час по московскому времени. А значит, есть время подумать, кто завтра родился, кто женился, или просто добрые слова своим близким передать, но уже завтра. Напомню, что написать нам можно будет в мессенджер Макс, прислать просто смс-сообщение, ну или воспользоваться какими-то другими каналами связи. И еще раз попрошу, уже в следующий раз не забудьте оставлять автограф вашим близким. Весьма приятно знать, от кого они получают привет. Ну а меня зовут Юлия Степанова по-прежнему. Услышимся с вами в следующем часе.
2: Забываю Чехова, езжу.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: многих.
1: Для многих дорогой, очень близкий сердцу исполнитель Михаил Круг, «Золото», радио «Шансон», наш золотой фонд с песней «Кресты» в начале нового часа на нашей радиостанции, к радости многих и многих, как я точно знаю. 22 часа 6 минут, время столичное, меня зовут Юлия Степанова, скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Григорьев, ну а прямо сейчас одна из новых песен Александра Маршалла «Наш класс», ностальгируем вместе.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: вас. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

не стоять 15 ноября с застывшей слезой в глазу, потому что вы не попали на их разгуляй 14 ноября, приходите на всенародную танцплощадку. Время, как говорится, для освоения информации еще есть, да, и билеты есть время заказать. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября, Лайф-арена. Самые доступные билеты – это танцпол, где, кстати говоря, каждый зритель сможет стать не просто зрителем, а частью большого праздника. Потанцевать, подпеть любимым артистам, оказаться ближе всех к сцене, на которую выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла и многие другие. Для зрителей старше 12 лет. Вот, обдумайте эту информацию, пожалуйста.

будто снег выпал на окно. Если бы он вправду письма раздавал, перепало мне тоже хоть одно. Мелочи пустяк, пара легких строчек он принес мне. Если бы хотел просто забирать, письма он не хочет, просто от кого-то

найти, хоть светлым светло. И придется воротиться с грустью на крыле, и в сердцах потом биться о стекло. А телефон молчит, говорить не хочет, все слова он знает наперед.

0: если повезет, ах, лучше не в конверт, лучше в ноги птицы, голубь не обманет.
1: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Не почтовый голубь, но принес нам замечательную новость. Впервые на радио «Шансон» завтра утром 16 июня в гостях утреннего 2D-шоу певица Зайнаб Махаева. В утреннем эфире народная артистка Республики Дагестан и Республики Ингушетия лично представит слушателям свою песню «Сердце на костре». Слушайте и смотрите эфир радио «Шансон» завтра в 10 утра.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. 22 часа 50 минут. Время московское. Впрочем, наша страна такая большая, что где-то уже и завтрашний день давным-давно наступил. Я Юлия Степанова. Вот до завтра с вами и попрощаюсь. Вам спасибо большое за компанию. Завтра услышимся вечером.
1: Дом — это там, где свет.

идите ко мне.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стоит. Ну все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви и оно простое.
1: А она
0: меня сводила с ума.

никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болит, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее уж нет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль красивая.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера.

ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной. Он все больше хмелел, я за ним по пятам.

я слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет. Буфет.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

детства незабвенный свет наш дворовый джаз. Пусть на слух играли мы и не знали нот,

Ах ти, жизнь моя, зима, Колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет, готов лететь на север, далеко-далеко, где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко.

он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолета прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: вкусом. «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Расширели утка осенью.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

глаза, но лаская твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

тоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.